0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: Aisha Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Порой чувства не нужно объяснять. Они просто есть, как свободное падение, в котором нет страха. Только легкость, воздух и кто-то рядом, кто падает вместе с тобой. И неважно куда, главное – вместе. Fly by midnight, infinitely falling.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». На этой неделе хочу поговорить о характере, темпераменте человека. Почему один человек взрывается из-за пустяков, а другой спокойно переживает даже потоп. Оказывается, люди с рождения по-разному реагируют на жизнь. Сегодня говорим о темпераменте.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Изучены 4 вида темперамента. Холерик – это человек-ураган. Быстро загорается, быстро спорит, но и быстро мирится. Это тот самый родственник, который уже через 5 минут после скандала зовет пить чай. Второй – это сангвиник, душа компании. Даже в очереди в поликлинике он найдет себе друзей. Третий – флегматик. Спокойствие уровня «конец света подождет». Пока остальные бегают в панике, он все еще думает, что ему надеть. А четвертый – это меланхолик, тонко чувствующий человек. Он может переживать из-за фразы, которую ему сказали 3 года назад, и помнить ее дословно. Нет, он не злопамятный, просто он все помнит. Как видим, люди разные и на одну и ту же ситуацию реагируют совершенно по-разному. Но проблема начинается, когда люди требуют друг от друга одинаковых реакций. Почему ты не переживаешь? Или наоборот, почему ты так остро реагируешь? Да потому что мы разные. Иногда в семье живут сразу все 4 темперамента, представляете? И тогда ужин превращается в психологическое шоу. Один молчит, второй обиделся, третий смеется, а четвертый уже собирает вещи навсегда. Темперамент – это способ переживать жизнь. Главное – научиться понимать не только себя, но и других. И для этого некоторые ходят к психологам, чтобы разобраться в себе и научиться принять себя таким, каким есть, и извлекать пользу от своего темперамента. А их немало, поверьте. Так что, мои дорогие, каждый из вас имеет свою ценность. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радабандии тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи азеплюс.
3: Танхо як нафар. Бехтарини дил. Азизи дил астубас. Кист он? Бале, хамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳри Нигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм-канали Радио Азия Плюс интизорем.

0: Афиша Плас.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Горилла Энерджи. Горилла Энерджи – заряди свой инстинкт.
2: Любовь на расстоянии – как разговор без слов, как прикосновение на уровне сердца. Ты можешь быть где угодно, но если ты внутри кого-то, в его мыслях, в его воспоминаниях или, может быть, ожиданиях, ты уже рядом. Этот трек звучит именно так, как присутствие, даже если между вами целые города, страны или жизни. Слушаем и вспоминаем, кто для нас остается важным, несмотря на расстояние. Мартин Гаррикс, Dub Vision, Wherever You Are.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарикела задбор зутфуд ва кифси. Фармойши хурок. Осон ва бейнаубат.
2: Шарбати помидор дар гаво паймота содуфан вола затар нест. А сабаби паст будани фишор ва хушк будани гаво рецептор гои там такрибан си фоиз асосияти худро ба ширини ва шури гу мекунан. Аммо шарбати помидор дорои глутамат ва аст ки дар чунин шароит босам пуркуваттар ва вола затар эсос мешаванд.
1: با زمیمه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی نوبت و کلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید. یا زنگ بزنید. 14000. زود فود. صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
3: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқта.tj дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Адафи мо – муваффақияти шумо.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
7: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
8: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти милли ҳама бонкҳо ё тавассути QR Rams маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
9: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
10: Когда мокрота решила остаться надолго?
9: Бро, пора звать Ламбратин.
10: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
11: О, вот это другое дело.
12: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
13: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии. Идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
14: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
15: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
14: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
15: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
14: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
16: Твой стиль. Радио Азия Плюс.
17: Тотарона. Радабандии таронагои тоджики аз руи завку интихоби шумо. Та радиои Азия Плюс.
18: Хит таронаи ин ҳафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед. Бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он диле ки шайдоз чи мехоҳад? ترانه و رقص و آهنگ البته دلکی زور از چهارشنبه علاواتف برامون همین گونه فضا می بخشد هم می رقصیم و هم آواز می دهیم در تلگرام کانال رادیوی آسیا پلیوس

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новости.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хонвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Дональд Трамп заявил о близости согласования проекта мирного соглашения между США и Ираном. Министерство обороны России подтвердило применение ракет «Орешник» при атаке на Киев. В Душанбе открылась выставка Сухруба Курбанова. Далее подробности этих и других событий. Президент США Дональд Трамп сообщил, что проект мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном почти согласован и ожидает финального утверждения. В своей соцсети Truth Social он заявил, что заключительные детали сделки сейчас находятся на стадии обсуждения и будут объявлены в самое ближайшее время. По его словам, соглашение, среди прочего, предусматривает открытие Армузского пролива. Трамп также сообщил, что обсудил документ с лидерами Саудовской Аравии, Эмиратов, Катара, Пакистана, Египта, Турции, Иордании, Бахрейна, а также Израиля. По данным Axios, посредники рассчитывают подписать и опубликовать рамочное соглашение объемом около одной страницы уже в ближайшее время, после чего планируется переход к детальным переговорам. Ранее в МИД Ирана также заявили, что стороны вышли на завершающий этап подготовки меморандума о взаимопонимании. Министерство обороны России подтвердило применение ракет «Орешник» при атаке на Киев. В российском военном ведомстве сообщили, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Целью атак России были объекты военного управления, авиабазы, предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, заявляет Министерство обороны России. Украинские СМИ сообщают, что в результате удара в Киеве погибли 2 человека, более 60 получили ранения. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что повреждения зафиксированы во всех районах столицы. По его словам, пострадали общежития, жилые дома, офисные центры, супермаркеты, торговый центр. В Национальном музее Республики проходит персональная выставка мастера монументального искусства Сухруба Курбанова, приуроченная к 35-летию государственной независимости страны. Из золотого фонда музея выставлены более 30 шедевров мастера. В работах Сухруба Курбанова переплетаются восточная философия, таджикские традиции и современное художественное мышление. Выставка продлится до 5 июня. Футбольный клуб «Регард Адас» впервые стал обладателем Суперкубка Таджикистана. В матче за трофей команда обыграла Душанбинский «Истекло» со счетом 2-1. Встреча прошла вечером 23 мая на центральном стадионе в Гисаре. В прошлом году эти команды уже также встречались в матче за Суперкубок. Тогда победу в серии пенальти одержал «Истекло», завоевав трофей в 13-й раз. 27-летняя Марьям Вискиман из Германии стала одной из победительниц необычной акции шведских властей, получив право на год стать крестной острова Марстен у юго-восточного побережья страны. По условиям конкурса участники должны были записать минутное видео, объяснив, почему именно они заслуживают стать хранителями острова. Остров размером 180 на 50 метров находится примерно в 60 километрах от берега. В течение года победительница сможет отдыхать там, разбивать лагерь, купаться и приглашать друзей. Дополнительно ей предоставили туристический ваучер на 1800 евро. По условиям программы добраться на остров нужно самостоятельно на лодке. Всего в рамках акции было разыграно 5 островов из более чем 267 тысяч расположенных в Швеции. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатру роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Аҷиба Дем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷиба Демро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷиба Дем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-8017-17.
2: Ну что, все готово к фильму?
3: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
2: И что в нем такого особенного?
3: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
4: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
3: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
10: Привет из Худжанда. Файл отправила.
11: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
12: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
11: Готово. Отлично сработали.
13: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
14: Таджик Телеком.
13: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
15: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
16: Рус хубаст. Мавзуи рус бошад хубтар. Мавзуи рус барасаи мавзуоти мухим дар доираи имкон. Имкон. Дудаҳан гап дар мавзуи рус.
17: Хуб, дари сайфа мо акнун мавзуе ки фикр мекунам сиро дар бораш сӯҳбат мекунем, чун 25 май гуфтем, ин ҳамон замони пештар, масалан замони ки мо хонандаи мактаб будем, имрӯз рӯзи занги охир буд. Ин гуна як маҳфилу маъракаву. Хуб, чӣ хотираҳо аз он вақт ҳаст ва чӣ тафовут миёни хатм кунандаҳои ё хатм кардаҳои он солҳо ва ин солҳо мебинед? خب چه افضلیت ها هستن اینجا و من در مورد همین روز صحبت میکنیم و امیدوارم که شما کدام یک خاطره های شیرین دارید و می نویسید مرامت ما انتظار هستیم می توانید زنگ هم بزنید 44-6-107-107 این رقم تلفن ما است و اگر خواهید بنویسید در تلگرام 828-4-0-107 و حالا من چند تا میگونم دلیل رو که با امروز ارتباط دارد برای شما خواهم گفت
18: هم سفر صبح شریک کار و تجارت همراه شام در همه جا آسیا پلاس
17: بخیرم برای شما شاید جالب باشد مخصوصا اونایی که 3-14 سال پیشتر مکتب ختم کردن چرا ماست 25 می مای باید گفت که این با یکی از педагог новатор хо ба директор яке аз мактабҳо мактаби рақами 12 буда дар Краснодар иртибот дорад. Хуб ва ӯ ҷолибдори ду нафар буданд асосан онҳое ки ҳамин ҷашнро пешниҳод карданд, яъне ҳамин худи баргузори Зангиохиро, ин Бруховецкий директори мактаби рақами 12 буда ва ҳамчунин мактаби рақами 182 дар яъне ки Москва Георгий Асеев. Мегӯянд ки мас онҳо дар ин ду мактаб соли 1948 ин корро анҷом доданд ва хуб аз он сана баъд мардум ба таҷлили ин рӯзҳо шурӯъ карданд. Хуб ва боз чанд далели дигарам ҳаст ки ман мехоҳам онро баротон пешниҳод кунам. Хуб ва бояд гуфт ки рамзи ҳамин рӯз як ҳамон зангулае буд ки садо медод, ядотон бошад, бояд як нафар духтараки бисёр зеборо ё як нафар хурдсолро гирифта ба китф мебардоштанд ва ӯ ин занги рамзиро мезад ва ҳамин гуна гӯё мактаб дарсҳо тамом мешуданд. Худи ҳамон либосҳо, ҳамон пешдомани сафед, хуб ва бачаҳо бошанд куртаи сафед, пиҷаки пиҷак ё шимри сиёҳ мепӯшиданд. Хуб ва бояд гуфт ки мардум ба ин рамзҳо бисёр бовар доштанд ва таҷлил мешуд ва бояд гуфт ки на фақат дар Иттиҳоди Шӯравӣ, балки дар дигар ҷоҳо низ ҳамин гуна таҷлил мешудааст Зангиохир. Масалан дар Дания онҳо бо намедонам қулфи най ва шампон шуру ин ки ин рӯзро таҷлил мекарданд ва шурӯъ мекарданд субҳро. Хуб ва мисли он ки хуб дар Олмон низ ба гулшинонӣ ву тақдими гулу ба ин чизо таваҷҷӯҳ доштанд. Дар Аргентина низ ҳамин гуна рӯзи охири дарсҳо хуб кӯшиш мекарданд ки либосҳои нав напӯшанд. Ба хотири чӣ? Ба хотири ки онҷо ба сӯи ҳамдигар пошидани кадом як нушобаҳову кадом як яъне орд пошидан ба рӯи ҳамдигарро ё кетчуп пошидан ба рӯи ҳамдигарро. Ҳамин гуна баъзе анъанаҳо масалан дар баъзе кишварҳо будам, аз он ҷумла дар Аргентина низ, ва мактабачо кӯшиш мекарданд ки рӯзи охири дарс ин чиза напӯшанд, ин либосҳои тозаву нав напӯшанд, зеро ки метавонад ки ба қавле чиркин шавад. Хуб ва боз баъзе анъанаҳои дигар ҳам буд, мисли суратгирӣ, мисли вальс, як рақси ором ки мактабачо анҷом медоданд бо муаллимон, бо миёни худашон. Хуб ва бояд атон аст як лентае ки баъзан бо даст менавиштанд дар танаи он ки хатм кунанда масалан 1991 ختم کننده 1992 همین جمله ها را می نوشتند و خب اون لنته ها را حتما همراهشان داشتند. خلاصا باز کدام یک خاطره های جالب اگر هست ما آماده هستیم که شما را بشنویم. این صفحه نام دارد موضوع روز و ما صحبت داریم در همین موضوع. اگر کدام یک خاطره هایی که واقعا قابل یادآوری هستند و ارزنده یادآوری مرامت پیشنهاد کنید ما آماده هستیم که بشنویم. خب کدام پیام ها اگر آمدند من البته میخوانم و اگر نه ما به قسمت های دیگر خواهیم گذاشت.
19: коротко о главном.
20: В Душанбе проходят курсы по современным стандартам туристических услуг. Министерство обороны России подтвердило применение ракет «Овешник» при атаке на Киев. Дональд Трамп заявил о близости согласования проекта мирного соглашения с Ираном. В Национальном музее проходит персональная выставка Сухруба Курбанова. Лионель Месси вошел в число футболистов-миллиардеров. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
21: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Прокуратура Нурабадского района начала расследование дела об избиении учителя. В республике завершен весенний призыв в армию. Лионель Месси вошел в число футболистов-миллиардеров. Далее подробности этих и других событий. Прокуратура Нурабадского района страны начала расследование дела об избиении учителя Мухаммаджуна Рахмонова. Учитель истории и права школы номер один района Нурабад был избит в автомобиле братом одной из учениц после того, как сделал замечание по поводу учебы его сестры. Результаты медобследования показали, что учитель получил травмы. В Министерстве образования и науки заявили, что поддерживают учителя. Как выяснилось, учителя избил Мирали Орзуев, житель этого же района. Инцидент произошел 8 мая в поселке Михраб и вызвал волну обсуждений в социальных сетях. Представители районного отдела образования сообщили, что посетили дом учителя и оказали ему помощь. В отделе МВД района Нурабада «Азия Плюс» сообщили, что жалоба учителя находится на рассмотрении прокуратуры. Орзуева несколько раз допрашивали, решение по нему пока не принято. Все расходы на лечение учителя будут полностью покрыты за счет Министерства образования. Весенняя призывная кампания в ряды национальной армии полностью завершена. Все призывные комиссии городов и районов отчитались о выполнении плана призыва на военную службу. Как сообщает Управление информации и связи с общественностью Министерства обороны, первыми план призыва выполнили города и районы ГБАУ. Это было 1 апреля. Одним из первых также завершили призыв в Душанбе, а также города и районы Хатлона. В установленные сроки призывную кампанию завершили города и районы республиканского подчинения, а также Сагдийская область. В Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана открыты курсы по стажировке для преподавателей и студентов высших профессиональных учебных заведений, а также сотрудников предприятий сферы туризма. Курсы открыли на основе международного сотрудничества университета с Турецким агентством по сотрудничеству и координации, а также с Корейским агентством. Программа направлена на развитие профессиональных навыков преподавателей и студентов, обмен международным опытом и укрепление взаимодействия в сфере туризма между Таджикистаном, Турцией и Южной Кореей. Цель стажировок – привести уровень и качество туристических услуг в соответствии с международными стандартами. Аргентинский футболист Лионель Месси стал миллиардером благодаря доходам от футбольной карьеры, спонсорским контрактам и инвестиционным проектам, сообщает об этом BBC. По данным Bloomberg, 2007 года 38-летний нападающий заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. Таким образом, Месси вошел в число самых богатых спортсменов мира наряду со своим многолетним соперником Криштиану Роналду. Ранее, после победы сборной Аргентины на чемпионате мира в 2022 году, Месси отказался от контракта, который предлагала профессиональная футбольная лига Саудовской Аравии. Речь шла о соглашении на сумму 400 миллионов долларов в год. Вместо этого футболист решил продолжить карьеру в американском клубе «Интер Майами». Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер бароетон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
2: Судья отправляется смотреть VAR. И это победа для всех фанатов «Сникерс».
3: Покупай аукционные «Сникерс» в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
2: Ищи надписи «Гол», «Офсайд», «Ред Кард», «ВАР».
3: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersni.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
2: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты «Рабек», абонементы «Xfit».
3: С каждой упаковкой шансы «Рабек» растут. Сникерс, вкус которой заряжает на победу.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида, рамзи зери сарпушро. Дарсомлэй Иксель, энерджи нухта азия, бахайт. Баю онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-77 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy-ро интизор бош. Як зарфи XL як шонси бурд аст. Онро аз даст наде.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عجبه با هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخم مهر میکاره و جز دشمن نمی روید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай волна. Волна. Авзолятро эхсосномо.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Бахшида басиву панч сологии и стеклоли давлати Таджикистан. Их доми джашни, ассану отсодирут понг. Порой соит корони висте соли. Акнун бо чор дафо изи солона. Бо пули милли карс бигирет. То сию ми сентябла зиним коня дисти фуда борда. Исте соло ти худро руш бидихет. Вахам дар тахкими иктидори исте соли кишвар. Сам гузурет. Тафсилот бо телефони 88-55. Мохам кадами рушти иктисоди милли. Ва пушти боли бо этимоди соит корони ватаниям. Сану отсодирут понг. Хадафи мо, муваффакияти шумо.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс хорошо. Да, як я се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун. Рамзро аз басаи мегачипс дар сомони мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Ба рахами 94-800-828-828 фирист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта тиджей.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк. Азия Плюс. Харус. Яка.

0: Хато Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: В республике учреждена международная премия Авиценны. Внешний долг Таджикистана в первом квартале снизился на 170 миллионов долларов. Школьники страны завоевали призовые места на международной олимпиаде в Сочи. Новый стадион в Душанбе будет запущен ко Дню независимости. Узбекистан Airways украсила свой самолет в поддержку национальной футбольной сборной. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. На этой неделе хочу поговорить о характере, темпераменте человека. Почему один человек взрывается из-за пустяков, а другой спокойно переживает даже потоп. Оказывается, люди с рождения по-разному реагируют на жизнь. Сегодня говорим о темпераменте.
3: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Изучены 4 вида темперамента. Холерик – это человек-ураган. Быстро загорается, быстро спорит, но и быстро мирится. Это тот самый родственник, который уже через 5 минут после скандала зовет пить чай. Второй – это сангвиник, душа компании. Даже в очереди в поликлинике он найдет себе друзей. Третий – флегматик. Спокойствие уровня «конец света подождет». Пока остальные бегают в панике, он все еще думает, что ему надеть. А четвертый – это меланхолик, тонко чувствующий человек. Он может переживать из-за фразы, которую ему сказали 3 года назад, и помнить ее дословно. Нет, он не злопамятный, просто он все помнит. Как видим, люди разные и на одну и ту же ситуацию реагируют совершенно по-разному. Но проблема начинается, когда люди требуют друг от друга одинаковых реакций. Почему ты не переживаешь? Или наоборот, почему ты так остро реагируешь? Да потому что мы разные. Иногда в семье живут сразу все 4 темперамента, представляете? И тогда ужин превращается в психологическое шоу. Один молчит, второй обиделся, третий смеется, а четвертый уже собирает вещи навсегда. Темперамент – это способ переживать жизнь. Главное – научиться понимать не только себя, но и других. И для этого некоторые ходят к психологам, чтобы разобраться в себе и научиться принять себя таким, каким есть, и извлекать пользу от своего темперамента. А их немало, поверьте. Так что, мои дорогие, каждый из вас имеет свою ценность. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 445.
7: 445 метр дарозии тирамисуи будки ошпазони Италиои дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50,000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
8: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Санлат содирот бонк бо мақсади дастгири шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар санлат содирот бонк пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
5: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
4: Санлат содирот бонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама
6: 41-41.
7: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Забор Зутфуд ва KFC. Фармоиши хӯрок осон ва бенавбат.
1: Агар лимуро дар муддати дароз дар даҳон нигоҳ доред, ширинии таъми турширо пахш мекунад. Дар лимӯ шакар ҳам мавҷуд аст, вале кислотаи лимӯӣ таъсири рецепторҳои шириниро муваққатан қатъ мекунад. Пас аз 30-40 сонияи хоидан кислота бо оби даҳон безарар мешавад ва таъми ширин ҳис карда мешавад. Ин ҳолатро мутобиқшавии таъм меноманд.
0: Бо замимаи Зутфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зутфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 14-00. Зутфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Love Music on Asia Plus.
3: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
4: Какая бы история ни была за плечами, следующая страница все еще пуста. И это не страшно, это ведь шанс. На этих страницах вы сможете вместе подобрать слова, заголовки, главы. Все еще можно написать и переписать. И не страшно не знать финал. Главное – знать, с кем ты пишешь свою историю. Наташа Бедингфилд, Unwritten.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Радио «Азия плюс».

0: Витя Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: تنسی سنانی آسیا پلوس
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике учреждена международная премия «Авиценны». Внешний долг Таджикистана в первом квартале сократился на 170 миллионов долларов. Узбекистан Airways украсил свой самолет в поддержку национальной футбольной сборной. Далее подробности этих и других событий. В республике учреждена международная премия имени Абу-Али Ибн Сино. Инициатива направлена на поощрение ученых мирового уровня. Премия будет присуждаться лицам, внесшим значительный вклад в развитие здравоохранения и науки. Поощряться будут ученые и медики не только внутри страны, но и за ее пределами. Отметим, что в стране именем великого философа, ученого и врача назван медицинский вуз страны, а его день рождения 18 августа отмечается в стране как профессиональный день медицинского. Медицинских работников. Общий объем внешнего долга Таджикистана на 1 апреля текущего года составил 2 миллиарда 839 миллионов долларов. Об этом сообщает Министерство финансов страны. Это почти на 170 миллионов долларов меньше по сравнению с началом года. В структуре внешнего долга республики свыше 2 миллиардов 700 миллионов долларов приходится на непосредственно государственный долг, который обеспечивает выполнение услуг правительства страны, а около 130 миллионов долларов – это долги государственной гарантии. Финансирование основного долга в госбюджете на этот год установлено в размере чуть более 5 миллиардов сомани. Главным внешним кредитором страны остается экспортно-импортный банк Китая. Новый национальный стадион в Душанбе на 30 тысяч зрителей будет запущен к концу в начале сентября, то есть ко Дню независимости. Об этом сказал президент республики Мулли Рахмон в своем послании по случаю Международного дня футбола, ежегодно отмечаемого 25 мая. По словам президента, благодаря своей популярности и массовости, футбол сегодня стал не только видом спорта, но и важным фактором укрепления дружбы, взаимопонимания и солидарности народов. Наряду с этим футбол является эффективным средством пропаганды здорового образа жизни, развития физического и духовного потенциала общества. В стране созданы футбольные школы, академия, внедрены образовательные программы и реализуется система лицензирования клубов для повышения качества подготовки спортсменов. Глава государства выразил надежду, что тренеры, специалисты и футболисты страны и впредь будут своими победами и достижениями высоко поднимать флаг страны на международной арене, привлекая все большее число подростков и молодежи к здоровому образу жизни. Авиакомпания Узбекистан Airways украсила свой самолет Boeing 787 Dreamliner символами национальной сборной по футболу, которая впервые едет на чемпионат мира этого года, пишет об этом газета УЗ. Это первый раз, когда самолет компании получил специальную ливрею. В передней части фюзеляжа лайнера нанесена надпись «Go Uzbekistan» и изображен белый волк, символ национальной команды. На его футболке указано число 12, обозначающее 12-го игрока или же болельщиков. В задней части фюзеляжа написано на узбекском языке «Вперед, Узбекистан!». В воскресенье лайнер отправится в Нью-Йорк, а потом будет летать по разным направлениям. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс. Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Самые энергичные ведущие, ой, грубо сказал, да, наверное, самые энергичные ведущие врываются в эфир радиостанции «Азия Плюс», чтобы пожелать вам приятного дня и зарядить вас, дорогие наши друзья, чтобы этот удивительный понедельник, начало трудовой рабочей недели, был, ну, максимально таким хорошим, чтобы вот вы стартанули, так стартанули, дорогие друзья. Вот бывает же такое, что ракета-носитель, когда взлетает, он сначала включается один двигатель, второй, третий, четвертая ступень и летит далеко в космос. И вот мы хотим, чтобы все эти ступени запустились у вас немедленно, и вы с новыми силами, с новой энергией влились в рабочие задачи. Ну и оставались вместе с нами ближайшие 3 часа. А для этого мы откроем вам, ну, по крайней мере, попробуем даже вместе с вами открыть второе дыхание. Здесь для этого Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Всем привет! И тебе, Андрей, привет тоже!
0: Спасибо.
1: И всем нашим слушателям! И пусть ничто сегодня не испортит вам настроение, друзья! Да, сил побольше вам, оптимизма, позитива, эмоций только самых-самых лучших! И пусть сегодняшний понедельник будет не только просто хорошим новым днем, но и новым стартом для потрясающей, яркой такой недели. Желаем вам всего самого наилучшего и, да, уже готовы открывать вместе с вами второе дыхание.
0: Присоединяйтесь. Мы это вообще любим делать, открывать второе дыхание. Так что, да, присоединяйтесь к нам, добавляйте звук к радиоприемнику. А, да, давайте вместе сегодня встретим понедельник интересно и бодро. Ну, еще, да, напомним, что свои замечательные сообщения можете отправлять на номер 28-400-107. Телеграм-чат у нас уже доступен, он работает. Пишите быстрее, скидывайте. Как, где, почему. Все интересно, хотим знать. Много сообщений, больше общения. Нам всегда это слово нравилось. Так что, друзья, вот как-то так действуйте, не забывайте. Ну, а мы делаем небольшую остановку в виде прогноза погоды, чтобы вернуться и рассказать очередную сумасшедшую новость.
2: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш, маркази савдой техника и волна. Волна. Авзалятру эхсосному.
3: Салон шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан бигориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бохтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 76 درهم، 1 لیری ترکی 22 درهم و 1 روبل روسی 13 درهم. همین گونه امروز 10 افغانی 1 سومانی و 45 درهم، 1 دلار کانادا 6 سومانی و 72 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سومانی و 65 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درهم و 1 فرانک شوئیسری 11 سومانی و 79 درهم ارزش دارد. وارن بافت در مورد انتخاب دوستان گفته است که باید با آنها دوستی کرد که بهتر از شما هستند. آنها حتما برای بهتر و بالاتر شدن شما مساعدت میکنند. این تخمیناً مثل همان اندیشه است که اگر با دو ثروتمند دوستی داری، تو حتما سیومینش خواهی بود. یا شما کدام یک اندیشه و موقع دیگر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: شوک کانتنت. Все безумие мира за 3 минуты.
3: Такая история классная просто, дорогие друзья. Вот делайте добро как можно чаще. Все бумерангом возвращается. И хорошее, и плохое. Но лучше пусть хорошее возвращается к вам. Я тебе точно куплю лотерейный билет, Лола. Чтобы я потом как-нибудь тоже выиграла.
4: А я, ты знаешь, не против на самом деле. Тем более, что сама этого не делаю. А вот если кто-то подарит, и прям так, чтобы от души, ты знаешь, хорошо, может быть, и действительно какой-то выигрыш случится, и повезет. Но вообще, друзья, действительно, что-то в этом есть. Вот этот обмен энергии, я в него верю, я всегда об этом говорю, он действительно существует. Да? Ну, можно и так сказать, да, в какую-то мудрость некую. Потому что вот недавно произошла интересная история, мы сейчас вот как раз с вами, да, и поделимся.
3: Да, житель штата Южной Каролины США разбогател благодаря своей честности, вернув чужой выигрыш лотерейный билет. Но он спустя 2 месяца сам сорвал крупный приз, то есть вернул билет и приз сорвал. Мужчина нашел билет на заправке и отнес его управляющему магазина, который вернул его владельцу. Владелец билета, в свою очередь, был так благодарен, что пожелал удачи от всего просто сердца. И американец интуитивно почувствовал, вот что-то в этом есть. Вот пожелали мне удачи, пойду и куплю билет. И не прогадал.
4: Да, и вскоре ему тоже, друзья, улыбнулась удача. Пророчество действительно сбылось, и примерно через 2 месяца этот самый американец выиграл 586 тысяч долларов. И вот что он об этом сам говорит. Мне повезло в жизни, потому что я поступил по совести. И теперь я могу использовать этот приз, чтобы даже помочь другим людям. И я очень надеюсь, что моя история вдохновит других поступать правильно.
3: Сейчас просто пол Америки, просто, знаешь, выйдут на заправки и будут страшить, кто бы потерял бы билет, а? Ну, потеряй кто-нибудь билет, а? Ну, пожалуйста.
4: Ну, ты знаешь, мне кажется, дело не только в билете, это может быть абсолютно любая искренняя помощь какая-то, вот даже в какой-то мелочи. И если человек в ответ, конечно же, искренне от души пожелает что-то хорошее, вот я тоже верю, что это
3: Лола,
4: может сбываться.
3: У меня есть конфета, я тебе могу дать ее.
4: Вот, вот это уже не бескорыстно, ты знаешь?
3: Почему?
4: Вот уже какой-то план есть, вот уже почему даже было лишнее, мне кажется, понятно, почему. А надо так, чтобы действительно, ты знаешь, все сложилось.
3: Ну я же от души.
4: Случайно, вот-вот. И от души, не отрывал ты от сердца, так чтобы на, конечно.
3: Отрывал?
4: Вот, да, вот-вот, не очень-то и хотелось.
3: Я сладкоежка, я
4: Поэтому
3: отрывал.
4: Поэтому нужно, чтобы все было правильно. Тогда действительно и Вселенная услышит, и вот этот обмен положительной энергии произойдет, и удача улыбнется человеку.
3: Ты знаешь, у меня таких случаев было много, когда я, наоборот, возвращал людям вещи, которые не теряли. Не знаю, у меня какая-то вот такая особенность была в детстве, по крайней мере, я всегда что-то находил. Вот честно, вот не знаю, я и какие-то золотые украшения находил. И бывало так, что реально я их возвращал обратно вот людям, которые действительно их потеряли. Взамен, конечно, я чего-то такого дорогого не получал, но, по крайней мере, я получал вот эти вот эмоции людей, которым вот эта вещь возвратилась. Однажды я в детстве, когда мне было лет, наверное, примерно 7 или 8, я нашел огромный такой золотой перстень, ты знаешь, а это оказалось, что потерял наш сосед. Это фамильная, оказывается, была ценность, которая из поколения в поколение передавалась в этой семье, то есть она имела такую не только ценность в виде какого-то, не знаю, драгметалла или золота, она имела ценность еще и какую-то такую некую культурную для этой семьи. И вот, и я вот эту отдал эту реликвию, люди безумно обрадовались, правда, мне подарили футбольный мяч за это.
4: Вот, вот, вот, вот видишь,
3: да. Нет, флешбэк вернулся, мне такой небольшой.
4: Все-таки, да, было. Вот согласись, приятно. А вообще, когда действительно ты людям что-то вот возвращаешь, что-то, получается, отдаешь, что для них очень важно.
3: Хотя я хотел велосипед, а мне дали мяч.
4: Ну, вот как бы не ты был, если бы ты сейчас об этом не сказал. А вот зачем? Сколько людей сейчас подумали про тебя хорошо? А ты взял, вот как обычно, свою вот эту капелюшечку. Ну, не мог.
3: Прошу прощения, да не мог, да я не выдержал.
4: Не сдержался.
3: Я так хотел
4: просто
3: велик. Я хотел школьник. Вот этот велик был. Вот, прям так я хотел этот велик. Я, вот тебе мяч. Ну ладно.
4: Да, ну
3: в следующий раз не верну.
4: Вот, нужно быть благодарным, не верну. Эх ты, как раз таки потому, что, наверное, возвращал. Все-таки что-то хорошее происходило потом. Ведь иногда люди как? Они просто, знаешь, как-то, ну, не сопоставляют одно событие жизни с другим. Ну, то
3: бывает,
4: есть не подводят, да,
3: да.
4: Но на самом деле я все равно очень точно знаю, что если действительно поступить правильно от всей души или что-то от души пожелать, то это обязательно случится.
3: Вот так, дорогие друзья, все возвращается, и хорошее, и плохое. Увы, так, эффект бумеранга работает. Ну, а мы делаем небольшую остановку в виде, конечно же, коммерческой паузы и свежей композиции. Будем совсем скоро.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
5: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار
6: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بی بیاد از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن. داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن. از درد و تب.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
10: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Сурудинав Дар Азия Плюс.
11: Бозях кисайтозе азиндаги.
12: غزلی خواجه حافیز، صدای مدینه اخنظرова و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را. زوف برباد مده.

0: Тавто Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон ҷоизаи байналмилалии Абу Али ибни Сино таъсис дода шуд. Қарзи беруни Тоҷикистон дар 3 моҳи аввали сол 170 миллион доллар кам шудааст. Мактабачагони тоҷик дар олимпиадаи байналмилалии Сочи соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ шуданд. ورزشگاهی نوی دوشنبه در تجلی استقلال دولتی افتتاح می‌گردد. ازبکستان ایرویز با نشان دستگیری منتخب ملی فوتبال هواپیمایش را آرا داد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 236.4
5: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд, ки дар музоядаи Sotheby's дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венагӣ Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст, ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
6: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
7: Ох, приветствую, друзья! Наша копилочка самых нестандартных, самых необычных гаджетов сегодня снова пополнится очередным интересным изобретением, друзья. Что же это такое? Расскажем тоже, друзья, естественно, прямо сейчас.
8: Да, расскажем, конечно, будем говорить про необычную подъемную обувь. Это такой, оказывается, легендарный гаджет.
7: Это еще легендарный?
8: Да, представляешь, промышленного дизайна, креативные вещи, гаджеты. Это вообще некая такая забавная концепция, предполагает заменить обычную табуретку встроенным в обувь механизмом, который при активации приподнимает человека на нужную ему высоту.
7: Вообще пока не понял, но давайте попробуем рассказать, вот, как это работает вообще. В подошву встраивается система телескопических стоек или домкратов. Активация этого устройства при нажатии кнопки или фиксации положения стопы, подошва выдвигается и превращается в такое необычные такие кроссовки, мини-ходули. Идея призвана избавить от необходимости носить с собой складной стул, позволяя комфортно дотянуться до высоких полок в магазине или дома, или стоя просто на ровном месте с помощью вот таких вот уникальных кроссовок. То есть внутри у вас какой-то домкрат, он вас вытягивает.
8: Да,
7: интересно, на какую высоту?
8: Да. Я вот посмотрела специально, ты знаешь.
7: Примерно сколько?
8: Да, не поленилась. Ты знаешь, там где-то, ну вот если от пола, наверное, полметра будет точно.
7: Ничего себе!
8: То есть
7: прилично.
8: Вот на таких, да, вот получается действительно вот ходулях, а это действительно подошва, понимаешь? Прям вот подошва. То есть она мне показалась не особо даже устойчивой. Но, тем не менее, человек вот стоит, если ему нужно до чего-то там дотянуться, в принципе, то чтобы не брать там с собой стульчик, табурет,
7: стремянку. То есть сантиметров 50 где-то примерно все это вытягивается.
8: Я думаю, да. Ну, по крайней мере, я не знаю, как это до конца, не до конца было выдвинуто, но тем не менее. И в любом случае, ты знаешь, мне показалось, что это небезопасно. А здесь, ну, как бы, да, это все еще и расписано именно потому, что, ну, нелепо выглядит, это само собой. Вот-вот. А кроме этого, она еще считается такой вот смешной из-за попытки просто использовать ее в реальной жизни. И есть тому действительно причины.
7: Такое. Ну, вот смотрите, при подъеме площадь подошвы остается маленькой, что, естественно, грозит того, что просто можете свалиться. Человек мгновенно может потерять равновесие и упасть. Ну и, конечно же, смещение тела вверх без расширения опоры гарантирует вам тоже какую-то определенную травму. Вот так вот, друзья. Да. Ну и ходить в таких вот ходулях каждый день день фактически просто невозможно. Ну и само зрелище вырастающего на глазах человека выглядит довольно комично. Хотя прикольно, я посмотрел бы.
8: Наверное, прикольно, когда человек стоит.
7: Ты так вырастаешь, да. Такой суперчеловек. Но прикольно.
8: Ты знаешь, для какого-то ролика, наверное, или, может быть, для какого-то конкретно, ну, я не знаю, мероприятия, что ли. Тогда действительно, да, мне кажется, вот так разово использовать, чтобы прям обязательно все
7: рассчитать. Я бы купил, я сейчас скажу, почему.
8: Ну, вот на повседневные какие-то вот такие вот хождения, вряд ли это обувь, и на нее можно вообще рассчитывать.
7: Я бы купил, и сейчас объясню, почему. Потому что я самый высокий в семье, как правило, жена у меня коротыш по сравнению со мной, и вот постоянно: достань, пожалуйста, вон ту посуду из дальнего шкафа, вытри пыль наверху шкафа, пожалуйста, повесь занавески. Ой. Ну, я вот, клянусь, что? Купил бы вот эти вот ботики своей супруги, за вот тебе обувь, вот тебе занавески, вперед.
8: Да, то есть тебя даже не смущает то, сколько мы озвучили моментов, особенно по поводу безопасности. Все равно бы приобрел, да, добрый ты души человек.
7: Конечно, приобрел бы, само собой. Ты знаешь, как я собаку уже съел на этих занавесках.
8: Ну, ты-то да, понятно. Но вот здесь,
7: как,
8: ты знаешь,
7: все это неудобно.
8: Своим близким я бы все-таки не решилась. Ни сама бы не решилась надеть, ни своим близким бы точно не взяла. И тем более, если это какие-то, знаешь, подростки, которым хочется там как-то развеяться, развлечься.
7: А помнишь, мы с тобой говорили про одно племя вот в Африке, где люди специально встают на ходули?
8: На палки, да, у них такие ходули.
7: Мужское население вот этого племени, они встают на ходули, уже как только вот научатся ходить, буквально там годик-два, уже им маленькие ходульчики делают. Ну и как по мере вырастания у них ходули тоже растут. И потом, короче, эти ходули вырастают там под 1-2 или 2.5 метра, просто
8: точно
7: огромные.
8: Точно помню, да.
7: Вот,
8: да,
7: видишь, вот. Тоже прикольно.
8: Ну, там, да, у них, конечно же, и выбора особо
7: там
8: нет.
7: Там выбора нет, или ты на ходулях, или тебя съест лев.
8: Или, да, тебя кто-нибудь съест, укусит, опять же, ужалит. Да. То есть может такое все что возможно. Угодно произойти. И потом, ты знаешь, сам ты сказал, там дети уже, знаешь, рождаясь, мне кажется, у них какой-то встроенный механизм, они уже просто настолько натренированные получаются, что действительно там все нормально.
7: Вырос, и сразу можно даже в цирковом училище не учиться, сразу уже идти работать. Угу. Да.
8: Получается,
7: ходули.
8: Да.
7: Да, очень прикольная, да, штука, конечно, но есть и минусы. Вот в этом гаджете выглядит нелепо, странно и небезопасно, скажем так, дорогие друзья. Но, тем не менее, устройство существует.
8: Я, кстати, могу тебе сказать про безопасность прям очень-очень много, потому что, мне кажется, каждая женщина знает, вот если надеваешь обувь на каблуках, ты знаешь, неважно, там туфли, босоножки, что это, и если каблуки чуть выше того самого привычного для повседневной носки сантиметра, грубо говоря, скажем, то, ты знаешь, уже становится небезопасно. Ты все время боишься где-то подскользнуться, споткнуться, где-то переступить через что-то. Потому что, действительно, равновесие, ты знаешь, очень тяжело сохранять, получается. Вот здесь прям, если по полметра взять, то есть вот маленькая табуреточка, получается, там привязанная или приделанная к твоей ноге, это вообще, ну, ты знаешь, то еще себе удовольствие.
7: Зато удобно. Надо, мне кажется, туда еще встроить специальную табуретку, чтобы не только, знаешь, стоять и что-то доставать, сидеть. А сидеть еще, чтобы конечно, да, вот так вот. Ну ладно, это уже обращение к создателям этой странной обуви. Пусть подумают. Ну а мы, друзья, делаем небольшой станок в виде коммерческой паузы. После нее мы, кстати, расскажем одну очень приятную новость для взрослых и для детей в особенности, дорогие друзья. А совсем скоро все это расскажем. Спойлерить не буду.
9: Реклама «Дар Азия Плюс». Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
10: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз саноат содирот бонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонг. Адафи мо, муваффақияти шумо.
11: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
12: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
13: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Шарики лаза и мусихи и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обез кяз домана и кух дастрас чуда. Бароятон кува ва тавонои бештари ато мекунад. Гуворост мисли мусихи бренди Сиома.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ну что, дорогие наши слушатели, возвращаемся мы снова к вам, чтобы рассказать одну очень важную новость о том, что наш замечательный ежегодный фестиваль, семейный фестиваль, дорогие друзья, «Салон Тобистон», который мы организовываем в этом году, конечно же, всеми нашими силами, медиагруппа «Азия Плюс» и с компанией «Обизулол», дорогие друзья, в таком хорошем тандеме мы это делаем уже не первый год. И в этот год не исключение, конечно же, друзья, мы тоже собираемся отметить встречу лета. Дорогие друзья, когда вот лето приходит, обычно приходит в начале «Салон Тобистон», а потом уже лето, дорогие друзья. Наш семейный фестиваль стартует 29 уже числа, друзья. Сейчас более подробно все расскажем.
5: Да, друзья, конечно же, не первый год мы создаем тот самый яркий, красивый праздник для всей семьи. И уже совсем скоро, в этом году, мы тоже встретимся с вами на семейном фестивале «Салон Тобистон». Да, напоминаем, что, как всегда, у нас будет очень много всего интересного. Будут и веселые аниматоры, и мастер-классы, и конкурсы, и угощения, и танцы, точно, и спортивные игры, и подарки. Все это будет обязательно. И этот день действительно обычно остается таким теплым, таким ярким воспоминанием. Его как раз хватает до прихода следующего лета. Поэтому, друзья, не пропустите, мы всех будем ждать. Огромное количество веселья, сюрпризов и солнечного настроения мы вам обещаем.
4: Тем более это будет, друзья, уже пятница, конец трудовой работы. Рабочей недели. Я думаю, что некоторые из вас даже, возможно, как-то пораньше смогут уйти с работы, чтобы прихватить с собой деток и прийти в Боги и Рам, дорогие друзья. Мы стартуем, получается, в 14.00, а сам фест продлится до 19.00, дорогие друзья. Вот вся программа будет происходить на сцене, локации будут работать, естественно, всякого рода. Фудкорты, да, конечно же, как же без вкусняшек. Вкусняшки тоже будут присутствовать на этом замечательном фесте. Так что мы вас всех ждем. Приходите. Напомним, что вход в сам Боги и Рам стоит буквально один самонист человека.
5: Да, ну, там стандартный.
4: Вход на сам фестиваль, он абсолютно бесплатный. Вот так,
5: именно,
4: дорогие друзья.
5: Так, друзья. Поэтому, да, еще раз, не пропустите. Уже в эту пятницу, да, с 14.00, в этот раз мы решили пораньше начать, чтобы все успели. Но до 19.00 в любое удобное для вас время вы можете к нам присоединиться. Берите деток,
4: конечно,
5: своих родных, близких, друзей. И, конечно же, встречаемся в Ботаническом саду.
4: Да, да, да, именно так. Приходите с детками. Будет, как всегда, очень зрелищно, интересно, весело. Ну и, конечно, мне кажется, что дети уже в предвкушении каникул. И пускай эти каникулы вот так вот стартуют очень интересно уже до наступления этих замечательных дней. Пусть уже дети почувствуют вкус настоящего лета, дорогие друзья. Все для вас. Ну а мы делаем, друзья, небольшую остановку, чтобы вернуться к вам уже в следующем часе.
3: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
6: А если спустить все на тормоза? Все, что мешает быть с тем, кто делает тебя живым. Ведь любовь – это не всегда про четкий план. Иногда это просто решение. Я хочу быть с тобой. Энергия следующего трека именно об этом. Без оглядки, без паузы. Шон Мендес. There is nothing holding me back.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Наполняем своими приятными, надеюсь, голосами эфир радиостанции «Азия Плюс», дорогие наши слушатели. Ну что, вот так вот стартуем второй час уже здесь и с вами. Проведем это время, естественно, расскажем всего массу всего положительного, интересного и необычного, то, что происходит в мире. А еще, конечно же, расскажем, какой сегодня можно найти классный повод, чтобы отметить этот понедельник как следует. Вначале, естественно, расскажем про праздники. Ну а сейчас еще раз пожелаем вам просто приятного дня, приятного аппетита и приятного времяпрепровождения. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Абназарова. Всем еще раз привет.
1: Да, друзья, именно для того мы здесь и собираемся каждый день и целых 3 часа в каждом дне, чтобы сопровождать вас, чтобы вас как-то тормошить по-хорошему. И, конечно же, чтобы вот этот самый обмен энергии, он происходил. Поэтому, да, друзья, еще раз всем потрясающих эмоций на сегодняшний день желаем, чтобы настроение было тоже замечательным, ярким, весенним, красивым, солнечным. Ну и да, давайте вспоминать, какие праздники сегодня отмечаются.
0: О, сегодня очень такой

0: Ой, знаешь, глобальный эти праздник, я могу отметить День сотворения мира, оказывается, отмечается сегодня.
1: Да.
0: А празднику каких-то жалких 7519 лет.
1: Всего-то. Ну, кстати, вот мне интересно, кто решил, что нужно. Уже пора, да. Уже нужно начать отмечать День сотворения мира.
0: Наверное, тут ситуация немножко другая. Вначале было слово. Наверное, отсюда стоит начинать.
1: Дорогие друзья. Согласна, наверное, как-то так.
0: Ну, вот так, друзья, нашему миру, в котором мы живем, 7519 лет уже. День сотворения мира. Очень, мне кажется, важный праздник.
1: Хороший праздник, да. А еще, смотри, сегодня День счастливого билетика отмечается. Вот не зря мы с тобой начали сегодняшний
0: эфир. Про лотерейные билеты говорить?
1: Да, говорить про счастливые билетики. Оказывается, это все не просто так, друзья. Хороший тоже праздник, когда действительно может кому-то повезти. Ну, если очень-очень в это верить и себя правильно настраивать, думаю, что так оно и происходит обычно. Но если вы вот ждали того самого момента, чтобы действительно где-то и в чем-то вам повезло, возможно, это произойдет именно сегодня.
0: Да, теперь еще один день, и я смело могу назвать это день Лолы, потому что не звоните,
1: не звонят, а звонят,
0: да, не свекла, а свекла, да, понимаете, вот люди, вот эти вот, мне кажется, в каждой компании есть свой такой, знаешь, названный филолог, он, у него, может быть, даже образования нет, филолога, но он всегда обычно всех поправляет, дорогие друзья. Ну, это, с одной стороны, хорошо, потому что такие люди нужны и важны, то, что ты становишься грамотным рядом с ними. Так что да, друзья, сегодня отмечается День филолога. Вот так вот.
1: Ну,
0: у кого сегодня профильное образование филолога, поздравляем вас.
1: Это очень важно.
0: И если даже нет образования.
1: Так. И даже если нет, иногда ты знаешь, тот самый филолог живет внутри человека. Но я лично
0: внутри
1: знаю
0: каждого,
1: таких
0: да.
1: людей, которых ты знаешь, прям их начинает как-то немножечко, да даже не немножечко, прям сводит с ума.
0: Корове, да?
1: Да, можно
0: не
1: и так сказать.
0: Не договор, а договор.
1: Вот это, да? Человек искажает. Искажает, да, искажает культуру речи, если он искажает слова, неправильно ставит
0: или, знаешь,
1: ударение, окончание.
0: Не платья, а платья.
1: Да, да, именно. Вот, а еще мне нравится про наши любимые тортики. Мы с тобой сладкоежки.
0: Торты.
1: Да, и вот есть у меня, кстати, такая знакомая, которая прям, у нее, наверное, начинает дергаться глаз в этот самый момент, знаешь, когда она
0: главное,
1: слышит.
0: Чтобы ничего тяжелого под рукой не было еще
1: вот,
0: в этот момент,
1: когда она
0: это полетит
1: слышит,
0: тебя.
1: Да, это. Поэтому, да, друзья, ну, на самом деле образование, вообще просветительская деятельность, культура, опять же, это очень-очень важная сфера деятельности филологов, поэтому, да, всех тех, кто, конечно же, ну, имеет отношение вот к красивой, культурной речи, сегодня смело можно поздравлять. Поэтому, да, друзья, поздравляем вас от души, и спасибо все равно тем людям, которые, ты знаешь, вот и поправляют где-то, и отдергивают, и напоминают, как правильно, благодаря
0: да,
1: этому
0: конечно,
1: мы
0: конечно.
1: Запоминаем и говорим красиво.
0: Еще, ты знаешь, мне почему-то в подкорку, в мозга так это залезло все, когда, помнишь, у нас с тобой было «одеть-надеть», я тоже
1: надеть,
0: вот частенько
1: да.
0: все это путал. А
1: молодец.
0: Еще, оказывается, слушай, я вот тоже относительно недавно узнал, что пошли кушать, оказывается, нельзя так говорить взрослому человеку.
1: Ну, представляешь? Ты знаешь, там немножечко все по-другому. Не то чтобы нельзя, просто это слово считается сейчас моветоном.
0: Но
1: кушать,
0: не
1: да,
0: то чтобы моветоном,
1: только,
0: то есть
1: только
0: изначально...
1: в отношении ребенка,
0: да,
1: можно
0: да,
1: так
0: да.
1: сказать.
0: Вот
1: а взрослому
0: ребенка.
1: Человеку,
0: пошли
1: согласна,
0: есть.
1: Это как-то некрасиво. Уже нужно, да, говорить, есть, например.
0: Именно так, оказывается.
1: Или, может, сказать, трапезничать. Смотри, какое красивое
0: слово. Сколько тебе лет, а трапезничать?
1: А почему нет?
0: Так, трапезничать желаю, да? Сразу вспоминается эта фраза. Так, хорошо, хорошо. Сегодня еще Всемирный день футбола, конечно же, да, в нашей стране он отмечается. И по инициативе нашей страны, дорогие друзья, этот праздник стал отмечаться по всему миру. Так что с днем футбола, дорогие друзья.
1: С днем футбола. Действительно, хороший такой спортивный день получается. Это практически самая популярная массовая игра в мире, друзья. Да, она насчитывает тоже не одну тысячу лет.
0: О, очень
1: поэтому,
0: много, очень-очень.
1: Да, поэтому почему бы не провести вот такой вот хороший спортивный, позитивный праздник. Кстати, он у нас недавно и прошел.
0: Да,
1: да, друзья, поздравляем вас тоже.
0: Не, у нас прошел такой фест, но и, в принципе, праздник-то только сегодня и продолжает набирать
1: ну,
0: обороты.
1: Вот, да, да, он как бы приурочен к этому самому дню. Об этом тоже говорится сейчас очень много. Наш спорт действительно тоже развивается, это не может не радовать. Поэтому всех любителей, всех болельщиков, всех спортсменов мы смело сегодня можем поздравить.
0: Да, я даже себя, диванного спортсмена, тоже поздравляю с этим праздником. потому что я в основном люблю смотреть футбол, а не играть, вот поэтому диванный футболист, дорогие друзья, такой странный. Так, ну что, сообщения к нам еще летят от Ушастика, правда, вот Ушастик нам отправил и почему-то куда-то обратно подевал свои сообщения, видимо, решил удалить, видимо, подумал, у меня сегодня раз день филолога, я лучше пересмотрю свое сообщение еще разок.
1: Может быть.
0: Еще сегодня отмечаются и другие праздники, дорогие друзья.
1: Да, например, Международный день без пластика сегодня отмечается.
0: Да, день вот без пластика, да, тоже хорошо.
1: Это действительно тоже очень важно. И каждый год я знаю, что вот в этот день во многих странах проходят различные акции, в том числе, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения нашей планеты и сократить то самое использование одноразового пластика. Так да, что, да, друзья, да, помните об
0: и
1: этом.
0: И еще такой праздник, день счастливого, билетика мы уже об этом сказали. Еще сегодня есть такой хороший, интересный праздник. Праздник свободы причесок. Вот так вот, дорогие друзья. У меня каждое утро такое. Я просыпаюсь весь такой растрепанный. У меня свобода причесок, да. Каждое утро, в принципе, я разный. Это знаешь, на каком боку ты лежал? Вот. На правом или на левом? И у тебя сразу вот понятное становится на голове по прическе, дорогие друзья. Сегодня день свободных причесок. Вот так вот, да, друзья. Проявляйте фантазию и в этом направлении тоже.
1: Про свободные прически я всегда говорю. Творческий беспорядок на голове.
0: Да, это тоже взрыв нормально. На макаронной фабрике, да, как и мы обычно
1: день,
0: говорили.
1: Да, и день-то особо, конечно, неофициальный такой праздник, но зато он посвящен самовыражению, каким-то, возможно, не знаю, смелым экспериментам. О, так что да, друзья, да. Экспериментируйте на здоровье.
0: Смелый эксперимент, это хорошо. Вот Ушастик добавляет привет всем. Наконец-таки, вот, увидели от вас сообщение, а то вы решили удалить сначала, потом опять написать. Ну, молодец. Молодец.
1: Ушастик, мы вас приветствуем, да. И хорошего дня вам желаем.
0: Друзья, всем хорошего дня, мы продолжаем наш эфир, ворвемся совсем уже скоро, но прежде, конечно, курс валют, реклама, композиция, потом будем.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 27 درم، یک یورو 10 سامانه و 76 درم، یک لیری ترکی 22 درم و یک روبل روسی 13 درم. همین گونه امروز 10 افغانی 1 سامانه و 45 درم، یک دلار کانادا 6 سامانه و 72 درم، یک منت ترکمنی 2 سامانه و 65 درم، یک یوان چینی 1 سامانه و 36 درم و یک فرانک شویتزاری 11 سومونی و 79 درم ارزش دارد. وارن بافت در مورد انتخاب دوستان گفته است که باید با آنهای دوستی کرد که بهتر از شما هستند. آنها حتما برای بهتر و بالاتر شدن شما مساعدت میکنند. این تخمیناً مثل همان اندیشه است که اگر با دو ثروتمند دوستی داری تو حتما سیومینش خواهی بود. یا شما کدام یک اندیشه و موقع دیگر دارید؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Судья отправляется смотреть ВАР. И это победа для всех фанатов «Сникерс».
6: Покупай аукционные «Сникерс» в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
5: Ищи надписи «Гол», «Офсайд», «Ред Кард», «ВАР».
6: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersni.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
5: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты «Рабек», абонементы «Xfit».
6: С каждой упаковкой шансы растут. Сникерс, вкус который заряжает на победу.
7: О, че хопки багор, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
8: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яны?
8: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
7: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
8: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
7: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
8: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
10: Oh, Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
11: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
12: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
3: Рақами телефони идораи реклама
13: 41 41.
3: Суруди нав дар Азия Плюс.
13: باز یک قصه تازه از زندگی.
14: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: ту та руна. Радабандии та рунагуи туджики аз руи завку интихоби шумо. Та радиуи Азия Плюс. Ваш заказ. Эфир под соусом.
1: Подаем горячим и всегда к обеду.
2: Ну что, друзья, мы к вам возвращаемся, и сегодня будем говорить про интересные гастрономические коллаборации. Интересно они тем, что неудачные, такое тоже бывает, неудачные. Появляются они из-за неправильного выбора партнера, маркетинговой слепоты или каких-то спорных вкусовых экспериментов. Вот про самые яркие примеры провальных альянсов и странных сочетаний в индустрии еды
3: это
2: мы сегодня поговорим.
3: Как молоко и селедка, да, наверное?
2: Да, получается так.
3: Скорее
2: вот
3: всего. Да, ну и вот начнем мы с Лейс, с мороженым Корнетто, дорогие друзья. Ну, мы все знаем, конечно, чипсы, и мороженое Корнетто тоже довольно известная компания. Попытка объединить картофельные чипсы со вкусом сладкого рожка вызвала недоумение у покупателей. Сочетание соленого хрустящего картофеля и такой вот приторной и молочной глазури оказалось крайне спорным. В общем, люди, видимо, отказались просто покупать такую коллаборацию. Сказали, да это странно, ребята, как-то нет, не пойдет, невкусно.
2: Ну, действительно, не хотим. Согласись, ты бы попробовал?
3: Да.
2: Сказал, главное, да, ну как-то не хотим, странно, а потом да. Ну, что тебя бы здесь привлекло?
3: Вообще очень классно, когда есть пикантная такая небольшая соленость и сладость. Но, правда, и сочетание с молоком, да, вот здесь как-то вот с молочным таким вкусом. Наверное, я считаю, как-то глуповато все это смотрелось по вкусу. Ну, а так, по сути, я бы, наверное, рискнул бы, чего бы и нет, я попробую.
2: Не знаю, какие-то более все-таки сочетаемые ингредиенты должны быть, но это на мой взгляд, конечно. Ну вот еще одна интересная коллаборация была у компании Pepsi с Папа Джонс.
3: Да, это тоже известная компания.
2: Это, да, компания интересная и известная. И это, конечно же, многими полюбившаяся пицца.
3: Да, конечно,
2: и экспериментальная пицца была у них такая сладковатая, с газированным таким соусом от Pepsi вместо томатного. Да, и она тоже по праву вошла в списки худших дегустационных катастроф.
3: Согласен.
2: Потому что все это, оказывается, перебивало. То есть, ну, конечно, все мы знаем, да, вот тот самый насыщенный вкус газировочки любимый. Но когда ты ешь пиццу, тебе хочется, мне все-таки кажется, наслаждаться другим вкусом.
3: То есть, получается, был такой соус со вкусом Пепси, как я понимаю.
2: Да, да, вместо это максимально томатного, любимого, да, на пицце был вот этот самый Пепси-соус.
3: Представь, картошка фри и Пепси-соус.
2: Да, вот сложно, согласись, представить. Но когда даже пытаешься, ты уже понимаешь, что ну нет, как-то, наверное,
3: это провал.
2: Не так должно быть.
3: Это
2: да,
3: провал.
2: Это наверняка провал.
3: Ну, если сейчас этого продукта не существует, то, конечно же, это действительно был провал. Все-таки маркетологи где-то промахнулись. Печенье Орео с сальсой, как вам такое? Орео отлично сочетается с молоком или десертами, а вот сладкое печенье с кремом и острым таким овощным соусом создает у многих диссонанс текстур и вкусов. Сахар против остроты томатов. Ну, неудивительно, что популярность этот соус тоже, или не соус даже, этот продукт не приобрел совершенно. Дуэт не получил совершенно никакой коллаборации интересной, радости от покупки, так что это тоже продукт сняли с производства.
2: Ну,
3: да.
2: Здесь тоже согласна, потому
3: печенье
2: что печенье, да, действительно очень известное, популярное, и у него действительно такой более нежный, молочный из-за крема вкус, что очень сложно представить его действительно сальсой. Ну, не знаю, как это.
3: Да, это тоже как-то максимально просто странно. Я тоже не понимаю, ну как это в голову вообще могло прийти людям, которые это создавали.
2: Да, оказывается, ты представляешь. Ну и еще одно.
3: Ты подожди, ты знаешь, на самом-то деле у нас тоже много в офисе людей, которые очень странные вкусы объединяют. Вот ты помнишь, мы с тобой же говорили, когда употребляют колу и курут наш знаменитый вкусный. Знаешь, солененькое и сладкое вместе.
2: Согласна.
3: И знаешь, последователей оказывается много. Вот что самое интересное.
2: Есть, кстати, сейчас и в шоколаде очень много такого, согласись. Очень много различных экспериментов.
3: Мне нравится, кстати, когда в шоколад добавляют немножко соленого вкуса.
2: Вот, соленая карамель или там орехи соленые. Это все, да, как бы сейчас тоже стало пользоваться популярностью. Но еще один интересный такой эксперимент. эксперимент, коллаборация, которая не удалась, была у компании Colgate вместе с замороженной едой. Все правильно. Еще в 90-х знаменитый бренд зубной пасты выпустил линейку замороженных обедов. Так. И назывались они Colgate Kitchen Entries. Покупатели наотрез отказались покупать эту еду, то есть люди даже не горели желанием попробовать, потому что она была от производителя известной зубной пасты.
3: Так, подожди, это была еда в тюбиках была?
2: Вот ты знаешь, она была замороженная.
3: То есть, просто
2: не знаю,
3: замороженная
2: в тюбиках
3: еда.
2: Или
3: окей.
2: Нет, в
3: хорошо.
2: Брикетах наверняка, но из-за стойкой ассоциации вот
3: зубной пастой,
2: да, со средствами гигиены, то есть там уже ни о чем другом люди не могли думать, это все провалилось.
3: Они могли вообще, мне кажется, просто сделать интересную коллаборацию, это как, знаешь, еда для космонавтов, все в тюбиках. И вот тут тоже Colgate могла бы фирму так вот выпустить. Но когда, да, ты его, допустим, покупаешь в магазине пиццу, на ней написано Colgate, и думаешь, что так, эта пицца отбелит мне зубы или что?
2: Вот, вот. А что произойдет? Это еще что-то сладенькое, например, да, и сразу там представляешь себе какие-то яркие, красивые картиночки в голове, а там вот это вот большими буквами Colgate, и что?
3: Не, ну было бы прикольно, если бы Colgate делали еду в тюбиках своей пасты. Было бы, мне кажется, интересно.
2: Да,
3: коллаборация.
2: Там можно было какую-нибудь вкусняшечку, да,
3: конечно,
2: какую-нибудь желешечку, вареницу.
3: Или, знаешь, или приходишь такой, сделать стенд прикольный, ты приходишь и покупаешь. Угадай, ты купишь пасту или борщ?
2: Ну да, здесь тоже прям, знаешь, максимальная интрига бы сохранялась.
3: И приходишь домой, так достаешь зубную щетку, и оттуда вытекает борщ вместо зубной пасты. Ну ладно, это, конечно, наша фантазия. Иногда, конечно, попытки, друзья, да, привлечь внимание брендов создают коллаборации интересные, все, конечно, хорошо, замечательно, но они просто иногда бывают несъедобными, неинтересными, нелогичными, наверное, скажем так, и люди просто проходят мимо. Ну и, конечно, эти коллаборации просто куда-то вот в лето канут со временем. Так что вот так вот, дорогие друзья, мы все-таки, знаешь, человек как-то привыкает, да, к какой-то еде своей, какой-то обстановке, и трудно ему вот так вот взять и все с ног на голову перевернуть в одночасье. Бывает сложно, друзья. Но в качестве рекламы прикольно. Друзья, мы делаем остановку в виде анонса полезной информации, мир цифрах и также музыки в эфире Адиаплюс. Скоро будем.
4: Улами дакик.
5: Шарики улами дакик. Коммерсбанк Таджикистан. Бомо афсалиати хисоба робар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. Сад.
6: Бинои Jeddah Tower дар соҳили баҳри сурх дар Арабистони Саудӣ зиёда аз 100 ошё нахоҳад дошт. Ин далели ҷолибе вобаста ба биноҳои зиёдтабақа дар моҳи апрели соли равон аст. Аксаран ин гуна биноҳо аз конструкцияҳои шишаву металлӣ сохта мешаванд, то ҳам сабуку зебо ва ҳам устувор бошанд.
5: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Шарики лаҳзаи мусиқии ширкати Сиёма. Нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Утро? Не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1. Насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва. Ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в 1. Вкус, стиль, энергия. Все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Мегачипс харида, як я все сертификат рубам. مبلغی هزار سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست برقم 94-888-828 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
0: Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Рахами, телефоны и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.
5: Рубару, бо мардум, мавч, бо мавч замона. Радіо Азія Плюс.

0: А впереди еще половина дня.
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Приветствую вас, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели. Ну что, ждем мы 29 число. На самом деле это будет конец трудовой рабочей недели. И в этот день мы будем проводить наш традиционный семейный фестиваль. Совместно, конечно же, с компанией Обезулол, которая является уже неоднократным партнером наших фестов. И не только детского нашего и семейного фестиваля. Многих и других тоже, друзья. Так что будет, как всегда, весело. Мы соберем очень много интересных локаций, чтобы и детям, и взрослым было, ну, максимально просто, вот прям на драйве было весело, задорно, чтобы взрослые вспомнили свое собственное детство, и дети не забывали про свое. Так что вот так вот, дорогие друзья, ждем обязательно всех 29 числа в Бохи и Рам. Стартует наш фест, который мы знаменуем встречей, конечно же, самого теплого времени года. Лето, конечно же.
3: Лето, конечно. Так и говорим. А еще это всегда лето происходит в преддверии, ну или в день международного праздника, День защиты детей.
2: Ну, почти.
3: И да, и в этот раз почти. Мы вот специально сделали накануне, чтобы действительно как-то это все было очень понятно, логично. И, друзья, да, всей семьей вы можете прийти в этот день и отлично провести время. Еще раз напоминаем, что да, огромное количество веселья, танцев, конкурсов, подарков. Все это будет ждать вас на нашем уже ежегодном семейном фестивале. Поэтому не пропустите его. В этот раз мы сделали, кстати, его еще более таким долгим, продолжительным, чтобы многие успели, да, то есть уже с 14.00 вы можете приходить в любое удобное время, и фестиваль продлится до 19.00.
2: Да, именно так. Я думаю, чтобы многие успели после работы обязательно прийти на наш фест. Ну, я думаю, что это пятница, можно всегда будет найти парочку отговорок, чтобы чуть пораньше уйти с работы.
3: Убежать, все правильно.
2: Так и сделайте, если есть такая возможность. Конечно, приходите на наш фест, встретим лето, очень задорно, весело, ярко, вкусно. Все это будет на нашем фесте. Так что добро всем пожаловать. Ну а мы, друзья, делаем небольшую остановку, чтобы вернуться уже в следующем часе. Там будет наш традиционный розыгрыш от нашего партнера Unicorn. Это производитель подгузников премиального качества. Производятся они здесь, в Таджикистане, но по уникальной корейской технологии.
0: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
4: Птица одного оперения держится вместе. Есть такая пословица. В жизни это про тех, кто тебя понимает даже в молчании. Кто на той же частоте, в том же ритме, в той же тишине. Найдешь такого – держись за него и не отпускай. Ну а пока слушаем Билли Айлиш «Birds of a Feather».

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Университет мира ООН наградил Эмму Мари Рахмона премией за вклад в укрепление мира. Китай пришлет в Таджикистан рабочих для модернизации погранпункта Кульма. Фильм «Рыба на крючке» получил главный приз кинофестиваля в Забайкалье. Далее подробности этих и других событий. Университет мира ООН наградил президента Эмомали Рахмона премией сертификатом признания. Награда вручается за вклад в укрепление мира, развитие регионального сотрудничества и усилия по расширению дружбы и взаимопонимания. Премию вручил постоянный представитель Университета мира ООН посол Дэвид Фернандес Пуана. Отдельно были отмечены роль президента в подписании исторического соглашения о решении вопросов границ между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, принятии Худжанской декларации о вечной дружбе и продвижении международных инициатив в сфере воды и климата. Китай направит своих экспертов в Таджикистан для проекта модернизации инфраструктуры пограничного пункта Кульма-Карасу. Расходы на это в размере почти 2 миллионов сомани также будут безвозмездно оплачены Китаем. Таджикистан, в свою очередь, обязался обеспечить безопасность китайских экспертов и упростить процесс въезда и выезда экспертов и оборудования. Также Таджикистан взял на себя ответственность предоставить экспертам всю информацию, связанную с техникой экономическим изучением поста Кульма и привлечь необходимое количество технических помощников для содействия. Отметим, что пункт пропуска Кульма-Карасу, открытый в 2004 году в Мургабском районе Гбао, имеет большое значение для экономики республики, поскольку через него проходит значительная часть товаров и продукции, импортируемых из Китая. Фильм Мухиддина Музафара «Рыба на крючке» получила главный приз кинофестиваля в Забайкалье как лучший фильм. Картина является совместным проектом Таджикистана и Ирана. В рамках фестиваля она участвовала в конкурсной программе молодежного кино «Новый взгляд», где соревновалась с четырьмя фильмами из России и из Чехии. Россия намерена обратиться в Международный суд ООН из-за ущемления прав русских в странах Прибалтики. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ, пишет Лента.ру. В МИД отметили, что все попытки решить конфликт мирным путем оказались безрезультатными. В феврале Россия направила обращение в адрес Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств и Бюро по демократическим институтам и правам человека организации «Здесь дискриминации русскоязычных жителей Латвии». Иностранцы, желающие получить грин-карту, могут подавать соответствующие заявления только за пределами Соединенных Штатов. Об этом говорится в новом меморандуме службы гражданства и иммиграции США. Временно находящийся в США и желающий получить грин-карту там должен вернуться в свою страну для подачи заявления, заявили в ведомстве. По данным службы, подача заявлений из других стран освободит ресурсы для других задач и снизит необходимость поиска и депортации тех, кто решил уйти в тень и остаться в США нелегально. По данным Вашингтон-Пост, американские власти ежегодно выдают более 1 миллиона грин-карт. При этом более половины заявителей подают документы на территории США. В декабре прошлого года Соединенные Штаты приостановили лотерею грин-карт, в рамках которой ежегодно разыгрывается до 55 тысяч виз. Точные даты приема анкет на следующий сезон пока не объявлены. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунави Авалисуатро роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер. Гармиосоиш, Багар як хонадон.

0: Ну что, дорогие друзья, вы знаете, надо сделать такую небольшую ремарочку в самом начале. В первом части мы говорили про одного мужчину, который нашел лотерейный билет. Угу. И с помощью этого лотерейного билета он ничего не выиграл. Он передал этот билет владельцу, который его потерял. Да. И таким образом тот владелец сказал: парень, я в тебя верю, купи тоже лотерейный билет, и тебе обязательно повезет. Он купил и реально выиграл хорошую такую денежную сумму. И я решил тоже проверить тот самый кэшбэк сегодня тоже. Но, правда, в моем случае это был всего лишь не денежный, а конфетный кэшбэк. Я дал Лоле одну конфету сегодня. И буквально, когда закончился второй час, я пошел, сел на свое место, чтобы продолжить работу внутри офиса. И пришла наша сотрудница, которая принесла целый килограмм моих любимых конфет. Просто огромнейший пакет.
1: Серьезно?
0: Да, я не шучу. Да, вот такой вот, друзья, конфетный кэшбэк, причем моих любимых конфет, состоялся прям-таки. Друзья, вот я хочу сказать, что добро в любом случае возвращается. Обязательно...
1: То есть ты решил прям сразу проверить.
0: Да, да, конечно. Проверил. Конечно, проверил.
1: И вот теперь сам убедился, что это работает.
0: Да, друзья, по крайней мере, с конфетами работает точно. Пойду с деньгами проверять тебе.
1: Вот здесь, да, нужно, чтобы уже как-то посерьезнее это сработало.
0: Именно так.
1: Будем надеяться, что так оно и будет.
0: Конечно.
1: В любом случае, друзья, желаем вам отличного начала недели. И пусть прям с понедельника и до конца недели вас сопровождает чудесное, хорошее, весеннее настроение. Пусть каждый день будет ярким, продуктивным, позитивным, но относительно легким. Кстати, так оно и будет, мне кажется.
0: Да, само собой, так оно и будет. А вот этот час тоже будет такой довольно легкий, простой, но с розыгрышем. Так что участвуйте обязательно, слушайте нас и никуда не торопитесь, дорогие наши слушатели. Впереди вас всего положительного. Ну а сейчас прогноз погоды. Тем более погода в последнее время максимально изменчивая. Я думаю, стоит прослушать максимально дотошно данный прогноз.
2: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
3: Салом шунам, адагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан бепориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 24 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бохтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор зумандем.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
5: Бубин, Бишунов, Вапиракс, Азия Плюс. Мандай Иттелоот, Вафарогат. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор,
1: когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
6: Рахами телефоне Едора и реклама.
7: Чилюяк, Чилюяк.
8: Ты видела этот фильм?
9: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
8: Стоп, не говори дальше.
10: Осторожно, спойлер.
9: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
11: Ну что, друзья, возвращаемся к вам. И сегодня у нас не будет ни обзоров, ни топов, но будет интересная новость. Новость интересная именно потому, что касается она одного из самых сейчас уже известных, популярных актеров Голливуда. И эта новость облетела буквально все, по-моему, действительно какие-то...
12: таблоиды.
11: Как раз таблоиды, да, и какие-то новостные сайты. Поэтому мы тоже решили ею с вами поделиться. И вот что оказалось. Оказывается, Том Харди совсем недавно ушел уже из участия в сериале «Гангстерленд», который, кстати, должен сейчас был сниматься, продолжение должно было сниматься, это уже, получается, третья, по-моему, часть должна была быть, но и сразу же породило это огромное количество слухов, кто-то говорил, что он сам отказался, кто-то говорил о том, что у него возникли какие-то сложности, ну и в конце концов, вот оказывается, новость появилась о том, что его все-таки попросили уйти,
12: да.
11: Его уволили. Уволили, да.
12: Да, уволили. Актера в третьем сезоне, он, видимо, не появится, или в третьем сезоне просто впадет в кому и пропадет. Как это бывает в сериалах.
11: Возможно. Но это, правда, не индийский сериал. Не знаю, как там выкрутятся.
12: Или бразильский, да. Причины, конечно, стали многочисленные конфликты Харди с продюсерами Джозефом Бетроутом и Дэвидом Гассером, ну а также другими участниками съемочной группы в ходе производства второго сезона. Как утверждают источники, актер систематически опаздывал на площадку, регулярно давал непрошенные комментарии по сценарию и настаивал на изменении диалогов прямо во время съемок. Такое ощущение, что он возобнил себя таким немножко режиссером. А что я хочу? Я не могу, что ли, быть режиссером?
11: Отчасти.
12: Я тоже.
11: Да, чуть-чуть. Ну и кроме того, сообщается, что Харди был недоволен тем, что проект шоу изначально сфокусировано на его персонаже, он действительно был главным персонажем, постепенно превращается в такой ансамблевый сериал, где на первый план уже выходят другие герои, это Хелен Миррен и Пирс Броснан.
12: О, там тоже играет.
11: Немаловажные, да, согласись, немаловажные такие интересные персонажи, и актер достаточно популярный.
12: А ты знаешь, мне наоборот нравится, когда вот идет сериал, и небольшое ответвление есть, когда ты немножко отдыхаешь от главного героя и немножко, знаешь, успеваешь по нему соскучиться даже. А потом,
11: согласна.
12: Бац, в следующей серии он снова возвращается. Ну, неплохо же. И у тебя есть лишний выходной.
11: Да, и люди ждут твоего возвращения с нетерпением.
12: Конечно, конечно. Но ситуация накалилась до такой степени, что, конечно же, и продюсеры, по некоторым данным, просто пригрозили сказали, что пусть он вовсе покинет проект, надоел уже Харди нам.
11: Либо он, либо мы. То есть, да, решили и сами.
12: Ну, отметим, что за плечами Харди целый ряд громких конфликтов на съемочных площадках. Самый известный случай произошел во время работы над фильмом «Безумный Макс 4. Дорога ярости». Партнерша по картине Шарлиз Терон позднее критиковала Харди за хронические опоздания и непредсказуемое поведение, напряженное такое между актерами. И было настолько напряжение было серьезным, что продюсерам, как сообщалось, пришлось даже назначить посредника для урегулирования конфликта. Даже такое есть профессия в Голливуде.
11: Там найдут обязательно любого абсолютно специалиста. Я уже тоже
12: здравствуйте, я адвокат того актера. Вы на него не так посмотрели, ваша реплика была слишком длинная.
11: Там есть абсолютно все специалисты.
12: Прикольно.
11: Ну, а еще один заметный инцидент имел место во время производства драмы «Выживший», где Харди, по имеющимся данным, периодически вступал в творческие разногласия с режиссером. Это все усугублялось физически изнурительными условиями и жестким съемочным графиком. Кстати, сам Харди, ты знаешь, он уже не раз говорил, что его очень сильно изматывают вот такие вот тяжелые роли в плане именно съемок, в плане вот этих вот условий.
12: Такое ощущение, что просто съемки его напрягают.
11: Возможно. И он сам неоднократно уже в последнее время говорил о том, что не каждый вот этот самый проект очередной, он хочет продолжать, не на каждый соглашается, именно по этим самым причинам.
12: Понятно, все ясно с Харди. Да, действительно, но это плохо, конечно же, потому что актер, он все-таки такой довольно харизматичный человек. Веном, кстати говоря, за ним закрепился уже, да, такой проект. И действительно, если он потеряет сейчас свое лицо, скажем так, потому что в Голливуде потерять свое лицо дорогого стоит. А многие продюсеры, режиссеры просто откажутся с ним работать в дальнейшем, и все. Пиши пропало.
11: Потеряет согласна
12: доход
11: с тобой.
12: И просто скатится вниз по рейтингу. Это плохо, это плохо.
11: Да, и жалко, это вот конечно. Все напряжение, конечно, внутри команды, вот эти вот все споры, ссоры, разногласия, мне кажется, вообще в принципе не пойдут на пользу любому абсолютно проекту, а здесь уже довольно-таки популярный, стал очень-очень.
12: Мне хочется отметить, что, возможно, Том Харди немножко вырос из профессии актера и сейчас как-то мнит себя, может быть, даже режиссера. Ну, пусть попробует, по крайней мере. Может быть, у него был уже опыт и до этого, я не знаю. Надо как-нибудь ему просто сесть, в кресло режиссера и попробовать себя. И сразу почувствовать, что такое напряжение команды, как себя продюсеры ведут. Знаешь, со стороны немножко посмотреть
11: вариант,
12: на себя.
11: Вариант, мне кажется. Потому что многие же известные актеры вот потом действительно тоже становились режиссерами, они одновременно и снимались, режиссировали фильм. Поэтому, кстати, можно было.
12: Хочешь покомандовать? Давай, садись в кресло режиссера.
11: Но, честно признаюсь, Тома Харди как актера я люблю. Я фильмы с его участием смотрю. Мне нравится, как он выкладывается действительно в фильмах. И вот немножко в его защиту хочу сказать, что, возможно, все-таки не только его поведение было вот проблемой, еще и то, как действительно он себя чувствует, самочувствие. Потому что физическое здоровье он действительно подорвал, он об этом тоже говорил. И была официальная информация о том, что он перенес операцию на коленях, также у него были проблемы с межпозвоночными вот этими дисками какими-то. У него было там еще и защемление какого-то нерва седалищного, по-моему. То есть у него были действительно реальные проблемы со здоровьем, в силу которых он уже не мог вот эти самые нагрузки испытывать, которые обычно им приходится.
12: Да, давайте скажем, что Харди у нас профессиональный спортсмен, он занимался боевыми искусствами, дорогие друзья, то есть и даже когда принимал участие в съемках, он, не пропускал и тренировки отчасти, и даже в соревнованиях участвовал. То есть, да, он такой довольно спортивный, скажем так, молодой человек. Так что, да, травмы, конечно, у него серьезные, еще и спорта идут, я вот так хочу сказать. Ну, в общем, пожелаем ему удачи, пускай у него все будет замечательно и хорошо, и я ему посоветую, наверное, посоветовал бы, если был бы его другом, сесть в кресло режиссера и почувствовать, что ощущает режиссер, когда буянит актер на съемочной площадке.
11: Да, а мне вот хочется надеяться, что все-таки Том возьмет такой непродолжительный некий творческий отпуск.
12: Приедет в Таджикистан, чтобы видеться с Лолой и сказать, вот моя самая главная поклонница.
11: Здесь уже можно было прям не афишировать это так громко.
12: А, приедет, да, все-таки?
11: Тут может случиться абсолютно все. А может быть, я сама поеду навстречу к нему. Кто знает. Ну да, если, конечно, серьезно, то просто хочется, чтобы он действительно выдохнул.
12: А почему
11: немножечко...
12: нет? Пусть приедет, у нас свежий воздух, чистая вода.
11: Я думала, я одна
12: вкусный плов.
11: Реагирую на Тома Харди, но оказывается, нет. нет.
12: Я рад был бы увидеть его здесь, отдохнул бы. Приехал бы человек, скажет: ребята, я был неправ, я был в такой замечательной стране, там такие добрые люди. Теперь я тоже буду добрым. Вот.
11: Ну, кстати, хорошая, знаешь, такая концовка какого-то сюжета, какой-то истории. Я бы
12: его надо отправить на терапию, понимаешь? Там вот он где-то в Голливуде живет, у них там воздух загазованный, там у них, в общем, экология, проблемы,
11: да,
12: стрессы сплошные.
11: Нервы,
12: к нам.
11: Согласна.
12: Том Харди, приезжай к нам.
11: Эх,
12: мы тебя ждем.
11: Том, если бы ты сейчас нас слышал, я думаю, что ты бы прям сразу же, даже не пакуя чемоданы,
12: да,
11: просто собрался бы прям вот так вот сходу.
12: И знаешь, потом, как из-под почтальона Печкина, это почему я такой злой-то был?
11: Да.
12: Это потому что...
11: Потому что не отдыхал.
12: И вот я отдохнул, и теперь я буду добрый. Давайте, тащите сценарий, я буду сниматься. Ладно.
11: Ну что, пусть
12: даже в сериал вернется.
11: Вот, хорошо бы было. Может, если в этот не вернется, ну пусть какой-то новенький потом обязательно появится.
12: Да,
11: какой-то новый классный фильм, который мы будем, мы, поклонники, я имею в виду, ждать. И, конечно же, с удовольствием посмотрим. Поэтому, да, творческого такого выходного отпуска желаю Тому. Пусть он перезагрузится, отдохнет, восстановится и возвращается.
12: Ну да, мы тоже вернемся совсем уже скоро, друзья, но с полезной информацией. И также у нас в Мерцифрах и музыкальные рубрики в эфире «Азия Плюс». Вернемся с розыгрышем, конечно.
13: Сархати Хабархо. Эмомали Рахмон бо эътироф номаи донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид сарфароз гардонида шуд. Чин барои навсозии зеристгоҳи гузаргоҳи кулма ба Тоҷикистон мутахассис мефиристад. Филми тоҷики Моҳи дар шаст дар ҷашнвораи Забайкалия ҷоизаи асосии ҷашнвораро касб кард. Россия вобаста ба қазия Прибалтика бо адодгоҳи байналмилалии созмони милали муттаҳид шикоят мекунад. عریضه برای اشتراک در آزمونه گرین کارت اکنون تنها از خارجی امریکا قبول می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
14: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
15: عالمی دقیق.
16: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
17: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دوانده کنیگی سباستیان ساویل زیمشو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافون لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
16: توسطی کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
18: تو ترونا رادبندی ترونا های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
19: خید ترانه این هفته را پیشنهاد میکنیم. هر روزی خود را نه تکرار سازید. با صورت های بهترینی پیشنهاد شده. اون دلی که شایداز چی میخواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ البته. دلی که زار از چارشن به علواتف برامون همین گونه فضا میبخشد. هم میرقصیم و هم آواز میدیم در تلگرام کانال رادیوی آسیا پلیوس.

0: тута руна. Радабандии та рунагуи тоджики аз руи завку интихоби шумо та радиуи Азия Плюс.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
1: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ну что, друзья, мы здесь. Мы вернулись к вам, чтобы, естественно, стартовал наш традиционный розыгрыш. Сегодня готовы отдать подгузники «Юникорн» от нашего партнера. Для этого вам, правда, нужно будет отправить нам правильный вариант ответа. Кто самый шустрый, тот и забирает подарок. Правила простые. В течение, если месяца что-то выигрывали, забирали, неважно в каком из шоу, в утреннем, дневном, вы все равно пока не допускаетесь. Если месяц пролетел, добро пожаловать. Друзья, участвуйте на здоровье. Ну что, какой сегодня у нас интересный будет вопрос, Лола?
4: Вопрос у нас действительно интересный, но я очень надеюсь, что наши слушатели и я с ним надеюсь справятся довольно-таки быстренько. Друзья, внимание, вопрос сегодня такой. У известного американского бренда детской одежды есть интересная услуга или программа, как они сами по-другому ее называют, благодаря, кстати, которой этот самый бренд и стал очень популярным и узнаваемым.
3: Да, прикольно.
4: Что же это за услуга такая?
3: Популярный бренд одежды, да, предлагает такую уникальнейшую услугу, которая отличает, в принципе, этот бренд от многих других,
4: да,
3: как я понимаю.
4: Именно, все так.
3: Ну что, друзья, ждем от вас самой интересной версии, что же бренд одежды предлагает за услугу такую. Так, помощь людям с ограниченными возможностями. Вот говорит Рану. Ну что, спасибо за версию.
4: Здравствуйте, и спасибо, да, за вашу версию. Кстати, ваши версии всегда, они такие частенько серьезные, дельные. Их можно было бы даже внедрять, я думаю. Уже.
3: Конечно. Софет отправляет нам просто красивую фотографию салона автомобиля, показывает, как вот он проезжает по городу. Спасибо, Софет, огромное. Рада, что вы с нами.
4: Спасибо,
3: так,
4: да.
3: Сино предлагает смотреть какую интересную версию. Выездной портной. О, как интересно. То есть выехал человек, замеры сделал.
4: О, спасибо, прикольно. Сино. Но мне кажется, такая функция или услуга, она есть. Есть в нескольких сразу компаниях. То есть это все-таки не какая-то эксклюзивная услуга. Это действительно очень удобно и для взрослых, и для детей.
3: Но данная услуга отличается. По-моему, они чуть ли не единственные в мире. Так, еще, вот смотрите, помощь малоимущим добавляет Рано. Спасибо большое, но нет. Так, вот еще одна интересная версия от Фарахнос. Детская одежда или какой-то бокс. То есть
4: бокс,
3: ты сразу бокс покупаешь, да, там все уже готовы. Но нет. Нет, друзья.
4: Нет, спасибо за версии, но нет.
3: Одежда для новорожденных или беременных, вот, кстати говоря.
4: Тоже, мне кажется, довольно-таки популярная очень такая услуга или программа, или называйте как хотите, но мне кажется, у многих известных брендов она есть.
3: Да, такая линейка одежды присутствует.
4: Линейки очень часто именно такие, нацеленные либо на деток отдельно, либо на беременных женщин, новорожденных, они выпускаются.
3: О, равно добавляют какие-то специальные маски, может быть. Хорошо.
4: Нет. Эта программа все-таки, давайте подскажу я все-таки нашим слушателям, давайте вот такую подсказочку. Эта программа или услуга, она все-таки связана с деятельностью этого самого бренда детской одежды.
3: Это и есть,
4: друзья,
3: бренд детской одежды, да. И ясное дело, что он производит исключительно только детскую одежду. Так, коробка с одеждой и подпиской. То есть, получается, какая-то подписка на, там, на носки, может быть, там, на футболки, как
4: может,
3: вот это
4: добавляет. Какая-то годовая подписка,
3: это прикольно,
4: чтобы,
3: да,
4: получать
3: но
4: какие-то
3: нет.
4: Бонусы, скидки. Нет, спасибо, хотя
3: пакеты
4: хорошая версия.
3: Пакеты с брендом, говорит Рано.
4: Так, ну, кстати, такая тоже очень популярная, я бы сказала,
3: я думаю,
4: даже
3: сейчас
4: услуга,
3: это делают практически все.
4: Сейчас уже практически, да, все делают брендированные какие-то пакетики,
3: да,
4: сумочки, еще что-то, вот чтобы как раз это все красиво упаковать.
3: Абсолютно верно.
4: Нет, нет, нет, подумайте еще, что еще можно
3: было
4: бы внедрить?
3: Классная услуга, вообще-то классная услуга, я-то знаю правильный ответ, мне это очень прям понравилось, идея вообще замечательная.
4: Вот.
3: Молодцы,
4: вот,
3: молодцы,
4: да, поэтому, ну, здесь действительно...
3: Очень экономично, я бы сказал, так нерасточительно, с одной стороны, можно потом поступать.
4: Скидки по случаю рождения тоже вот предлагает Рано такой вариант, сегодня очень много вариантов от Рано, интересные, кстати,
3: так,
4: такие,
3: бонусные,
4: но нет.
3: Бонусы какие-то или бонусные идеи, что-то подобное, тоже хорошо, но нет, дорогие друзья, не бонусы. Ни скидки нет, дорогие друзья, нет. День рождения. То есть, получается, на день рождения какая-то скидка может быть. Это говорит Софет. Да, такая, кстати, есть некоторая услуга в некоторых магазинах, кинотеатрах даже. Даже у нас, по-моему, такое есть, но
4: тоже,
3: нет.
4: Да.
3: Так, так.
4: Прием старых вещей, вот тоже пишет
3: прием
4: нам
3: старых вещей обратно.
4: По-моему. Не совсем Аминджон,
3: но близко.
4: Знаете, вы рядышком. Вот если
3: бы
4: вы играли в горячо-холодно, мы бы вам сказали, уже тепло, прям тепло, Аминджон. Вот в этом направлении дайте еще какой-то вариант. Да, друзья, у них есть некая даже философия вот именно по поводу этой услуги. И они обосновывают это очень-очень грамотно. Поэтому вот подумайте, мы вам уже всячески подсказываем. У нас совсем немножечко времени остается.
3: Да, очень мало времени остается, друзья. Предлагайте свои версии. Чем их больше будет, тем лучше. Мы таким образом быстрее найдем правильную версию. Предлагайте. Так, секонд-хенд, вот еще говорят. А, нет, не секонд-хенд.
4: Нет, это все-таки не вторая жизнь для вещей вот в этом понимании. Но опять же, если все-таки немножко под другим углом посмотреть...
3: Своего
4: да,
3: рода тоже секонд-хенд. Своего
4: да,
3: рода.
4: Где-то можно было бы вот, да, сказать, что вы тоже рядышком. Но подумайте, пожалуйста, еще, что же такого можно предложить? Что такое очень и очень нужное на самом-то деле, да? И вот стало сразу популярным, и сразу они стали выделяться. И вот действительно, эта самая услуга, она была бы очень кстати, мне кажется, во многих детских магазинах, да практически во всех. Так что подумайте, подумайте.
3: Так, какая-то обработка, не знаю, что это за обработка такая, понятия не имею, дорогие друзья, обработка, ну, наверное, как-то тоже надо расширить свои варианты ответа, но нет, нет, увы. Так, ну что, кто-то был близок?
4: Времени были вот близко, но не ответили правильно, и поэтому я не знаю, то есть можно ли кого-то сегодня считать победителем?
3: Я вот тоже не вижу, да, я вот тоже не вижу. Подгузники, кстати говоря, может быть, выпускают, и говорит Фаранос. Нет, нет, они занимаются одеждой.
4: Нет, нет,
3: не, не нет. Производят подгузники.
4: Вот Рано тоже пишет, замена старых вещей на новые вещи. Рано, вы тоже очень близко.
3: Близко,
4: но
3: да.
4: Но это нет, это все-таки не то. Вот прям вы рядышком, немножечко, если перефразировать, то, наверное, вот как раз и получится то, что мы хотим от вас услышать.
3: Так, обмен вещей. Ну, не обмен вещей, в принципе, трейдинг. Нет, не трейдинг, конечно же. Это трейдинг, наверное, правильно, да, говорить? Нет, Аминджон, потому что все-таки эти вещи не такие дорогие, что зачем вам трейдинг нужен? Mm-hmm. По сути, это довольно-таки масс-маркет, вещи не особо дорогие. Так, ну что, мы тогда делаем. Да, вот, вот пишут еще наши слушатели, прям одновременно причем все. Так, стирка, что вы имели в виду? Рано, стирка, нет. Нет, не стирка.
4: Не стирка, Рано, нет. А что еще, как вы думаете, можно предложить вот вдогоночку? Если не стирка, то что?
3: Рано, вот мы вас верим!
4: Верю,
3: Рано,
4: да.
3: Рано, нет.
4: Стирка, если бы это была чистка, мы бы засчитали ваш ответ. Стирка, глажка, чистка, это все в одной плоскости лежит.
3: Гипоаллергенные
4: нет,
3: ткани, как
4: нет.
3: Это такое?
4: Кстати, гипоаллергенные ткани тоже очень многие сейчас компании используют, и эта компания, о которой мы говорим, в том числе.
3: Страховка.
4: Но таких компаний
3: о,
4: сейчас
3: краска,
4: много.
3: Краска, то есть покраска вещей.
4: Вот я даже не знаю, как быть. Ну что скажешь? Здесь, мне кажется, многие были рядышком, но верного варианта
3: нам пошив одежды, нет, мимо.
4: Никто не дает.
3: Хлопчатобумажные ткани тоже мимо, нет. Дорогие, мимо, мимо, мимо.
4: У нас не остается времени.
3: Мы называем уже правильную версию, дорогие друзья. Хотя, подожди, вот Фаранос и Софет нас еще сейчас допишут сообщения свои, и мы заканчиваем.
4: Да, у нас уже нет времени, уже наши рубрики торопят нас.
3: Размер одежды.
4: Нет, нет,
3: нет,
4: это все не то, друзья. Хотя многие из вас были прям рядышком. И особенно, когда стали говорить про стирку, про чистку, про глажку, про секонд-хенд. Я специально сказала на русском. Вторая жизнь, да, как бы вещам. Но не в том понимании, друзья. На самом деле, это услуга или программа пожизненного ремонта.
3: Да,
4: вот.
3: Пожизненного ремонта
4: это
3: одежды.
4: Это самая компания Patagonia Kids называется она. Она работает в рамках фирменной философии бренда. Железная гарантия. То есть этот самый бренд бесплатно устраняет большинство повреждений, которые вызваны естественным износом или каким-то производственным браком. То есть они чинят, ремонтируют сломанные молнии, меняют кнопки, зашивают вот эти швы, ставят даже заплатки, если ребенок вдруг что-то где-то умудрился, а такое частенько бывает,
3: да,
4: испортить.
3: Да, то есть
4: вот так.
3: Такая некая пожизненная гарантия на ремонт одежды.
4: Да. Все верно.
3: Ну что ж, дорогие друзья, сегодня, увы, мы не выявили победителя, но ничего страшного. Я думаю, что завтра мы это сможем сделать снова. Хотя, как посмотреть. Дорогие друзья, на сегодня это, пожалуй, все. Вернемся, как всегда, завтра в 11 часов 10 минут.
4: Ну что ж, да, спасибо вам большое за участие. Сегодня многие были максимально активны. Я думаю, что, несмотря на то, что сегодня мы не определили победителя, зато пообщались.
3: Да, конечно.
4: Правильно заметила Рано. Мы
3: поговорили.
4: Тоже об этом. Этот обмен все-таки произошел. Спасибо вам за это большое. Эмоции тоже получили. Было интересно и даже весело. Ну что, друзья, и на такой позитивной нотке, да, заканчиваем сегодняшний эфир. Вам желаем потрясающего продолжения дня, легкого понедельника и встретимся уже завтра.
3: Все, пока-пока. До завтра.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
8: رقم تلفن اداره реклама 41 41.
9: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
10: Two Colors, Сафи Дуо и Крис Де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит «Head Evan Water». Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Сафи Дуо и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Love Music on Asia Plus.
2: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
3: Какая бы история ни была за плечами, следующая страница все еще пуста. И это не страшно, это ведь шанс. На этих страницах вы сможете вместе подобрать слова, заголовки, главы. Все еще можно написать и переписать. И не страшно не знать финал. Главное – знать, с кем ты пишешь свою историю. Наташа Бедингфилд, Unread

0: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Эмомали Рахмона наградили сертификатом признания Университета мира ООН. Китай пришлет в Таджикистан рабочих для модернизации программ-пункта Кульма. Россия обратилась в Международный суд ООН из-за Прибалтики. Фильм «Рыба на крючке» получила главный приз кинофестиваля в Забайкалье. Шелководы Хурусона планируют заготовить более 10 тонн коконов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд, яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт. Делай громче. Радио. Азия Плюс. Лето уже стучится в двери, а мы его встречаем громко. 29 мая в ботаническом саду Бохейрам. Семейный фестиваль «Салон Тобистон» от «Азия Плюс» и «Обизулол». С 14 до 19:00 вас ждет все, что любят дети и взрослые. Аниматоры, мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные игры, арт-зоны, музыка, артисты, вкусная еда и фотолокации. Берите семью, друзей и хорошее настроение. «Салон Тобистон». Лето начинается здесь. Партнеры «Белинда», «Сардор» и «Китскрафт». Фуд-партнеры «Йовар», «Мабати», «Кафе Форам», «Крембер» и «Додо Пицца».
1: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
0: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: در تاجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Хатлоне задержали контролера электросетей по подозрению в приписках. В Душанбе начали работу 30 новых электробусов. Сегодня в Наврузгохе состоится фестиваль воды. Далее подробности этих и других событий. В Хатлоне задержали контролера электросетей по подозрению в приписках на более чем 30 тысяч саманий. Задержанный 29-летний житель Данганинского района, сообщает МВД республики. Отмечается, что подозреваемый вносил заведомо ложные данные в лицевые счета 138 жителей села Мехтари. Речь идет о приписке свыше 73 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Тем самым он нанес значительный ущерб распределительным электрическим сетям региона, говорится в сообщении МВД. В отношении Рахимова возбуждено уголовное дело. В Душанбе начали работу новые электрические автобусы. По данным мэрии, жителей и гостей в столице теперь будут обслуживать 30 новых электробусов. В течение некоторого времени они будут курсировать в тестовом режиме по маршруту номер 17 и 41. Душанбе Нахлиот Хадамут Расон, ответственная за регулирование и контроль общественного транспорта в столице, призвала жителей пользоваться новым транспортом и представить свои мнения и предложения для принятия окончательного решения по поводу этих автобусов. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт общенациональному движению по развитию культуры чтения в стране, пишет об этом Фергана. В нем смогут принять участие учащиеся с 1 по 11 классы общеобразовательных школ. Финальный этап будет проводиться каждый год на уровне президента. Общий годовой призовой фонд программы составит 240 тысяч долларов. Победитель получит 50 тысяч долларов. Как сообщается, движение создано по образцу программы «Арабский книжный челлендж», которая была запущена в 2015 году в Объединенных Арабских Эмиратах и охватила более 200 миллионов читателей. По этой программе школьникам предлагают за учебный год прочитать не менее 50 книг на арабском языке и по каждой сделать короткое резюме в специальных паспортных планках. Победителя выбирают по умению пересказать содержание, наличие эрудиции, навыков критического мышления, коммуникации, а также разнообразия выбранной литературы. Сегодня в парке культуры и отдыха Наврузгох состоится фестиваль воды. Мероприятие проходит в рамках 4-й международной конференции «Вода для устойчивого развития», которая через несколько дней стартует в Душанбе. На фестивале представители городов и районов страны представят народные ремесла и декоративно-прикладное искусство, промышленную продукцию, изготовление атласа и адраса, плетение корзины бисера, искусство золотого шитья, чакан, вышивку, а также национальные блюда и сельхозпродукцию. Кроме того, в рамках фестиваля будет организована культурная программа под названием «Вода – источник жизни человечества». Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авалисуатро роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер – гармию осоиш, бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благиазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро. Тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист. Бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳарузи ҷумъа. Дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надеҳ.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав дар Азия Плюс.
3: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
5: Ватан, ин хандаи тифлони шӯхи навқадам. جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب می گویند.

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 2327.
3: 2327 километр бо як баки сузишворӣ ва неру, бе пуркунӣ иловагӣ сузишворӣ ва барқ. Чунин рекордро кроссовери гибриди Honki HS6 дар моҳи ноябри соли 2025 гузошт ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. Ин ба масофаи роҳи мустақим аз Москав то Лондон баробар аст.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
1: Сархати хабарҳо.
4: Дар Душанбе 30 автобуси нави барқӣ ба фаъолият оғоз кард. Боздошти як нозири барқ дар Хатлон бо гумони изофа нависи 30,000 сомонӣ. Покистон дар як рӯз ёд аз 4,000 муҳоҷирони афғонро ихроҷ кард. Имрӯз дар Душанбе фестивали об ва барномаи фарҳанги об манбаи ҳаёти инсоният баргузор мешаванд. Мактабачагони Узбекистон барои китобхони қадрдонӣ мегарданд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
1: слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.
1: Азия Плюс.
6: Лето уже стучится в двери, а мы его встречаем громко. 29 мая в ботаническом саду Бухейрам. Семейный фестиваль «Салон Тобистон» от «Азия Плюс» и «Обизулол». С 14 до 19.00 вас ждет все, что любят дети и взрослые. Аниматоры, мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные игры, арт-зоны, музыка, артисты, вкусная еда и фотолокации. Берите семью, друзей и хорошее настроение. «Салон Тобистон. Лето начинается здесь». Партнеры Белинда, Сардор и Китскрафт. Фуд-партнеры Йовар, Мабати, Кафе Форам, Крембер и Додо Пицца.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41 41.
8: خبر، تحلیل، فراغت. ازی پیوز، برای همیشه شنیدن.

0: Fisher Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Порой чувства не нужно объяснять. Они просто есть, как свободное падение, в котором нет страха. Только легкость, воздух и кто-то рядом, кто падает вместе с тобой. И неважно куда, главное – вместе. Fly by midnight, infinitely fallen.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: گرم در دوشنبه و نهی های توبه جمهوری امشب تا 16 درجه گرم می شود. در همه گونه وضع هوا و شما تابی بولید آرزومنده.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Радио «Азия плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангомитулуй офтоп, вахты кирузи нав, сар мишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آب کدرون لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
4: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс, Азия Плюс.
5: Рубару, бо мардум, мавджу, бо мавджи замона. Радио и Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат – натурально, полезно, с любовью.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
5: بکوپای баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
7: Чилуяк, чилуяк. Бубин. Бишунау Фабиракс.
0: Азия Плюс. Мандай Иттилоот Вафарогат. Азия Плюс.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс. Харус. Я.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجام منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
0: слушай чувствуй танцуй радио Азия плюс.
4: Лето уже стучится в двери, а мы его встречаем громко. 29 мая в ботаническом саду Бохейрам. Семейный фестиваль «Салон Тобистон» от «Азия Плюс» и «Обизулол». С 14 до 19.00 вас ждет все, что любят дети и взрослые. Аниматоры, мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные игры, арт-зоны, музыка, артисты, вкусная еда и фотолокации. Берите семью, друзей и хорошее настроение. «Салон Тобистон». Лето начинается здесь. Партнеры «Белинда», «Сардор» и «Китскрафт». Фуд-партнеры «Йовар», «Мабати», «Кафе Форам», «Крембер» и «Додо Пицца».

0: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс. Суаддар Тожикистон Хабда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکو.
0: رادیو رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Таджикистане будет учреждена международная премия имени Абу Али Ибн Сино. Инициатива направлена на поощрение ученых мирового уровня. Премия будет присуждаться лицам, внесшим значительный вклад в развитие здравоохранения и науки. Поощряться будут ученые-медики не только внутри страны, но и за ее пределами. Отметим, что в стране именем великого философа, ученого и врача назван медицинский вуз, а его день рождения 18 августа отмечается в стране как профессиональный день медицинских работников. Весенняя призывная кампания в ряды национальной армии полностью завершена. Все призывные комиссии городов и районов республики отчитались о выполнении плана призыва на военную службу. Как сообщает Управление информации и связи с общественностью Министерства обороны страны, первыми план призыва выполнили города и районы КБАУ. Одними из первых также завершили призывную кампанию город Душанбе, города и районы Хатлунской области. В установленные сроки призывную кампанию завершили и города и районы республиканского подчинения, а также Сагдийская область. Китай направит своих экспертов в Таджикистан для проекта модернизации инфраструктуры пограничного пункта Кульма-Карасу. Расходы на это в размере почти 2 миллионов сомани также будут безвозмездно оплачены Китаем. Таджикистан, в свою очередь, обязался обеспечить безопасность китайских экспертов и упростить процесс въезда и выезда экспертов и оборудования. Также Таджикистан взял на себя ответственность предоставить экспертам всю информацию, связанную с технико-экономическим изучением поста Кульма, и привлечь необходимое количество технических помощников для содействия. Отметим, что пункт пропуска Кульма-Карасу открыт в 2004 году в Мургабском районе КБАУ. Он имеет большое значение для экономики республики, поскольку через него проходит значительная часть товаров и продукции, импортируемых из Китая. Картина Мухиддина Музафара «Рыба на крючке» получила главный приз кинофестиваля в Забайкалье как лучший фильм. Картина является совместным проектом Таджикистана и Ирана. В рамках фестиваля она участвовала в конкурсной программе молодежного кино «Новый взгляд», где соревновалась с четырьмя фильмами из России и Чехии. В Душанбе начали работу новые электрические автобусы. По данным мэрии, жители и гостей в столице будут обслуживать 30 новых электробусов. В течение некоторого времени они будут курсировать в тестовом режиме по маршруту номер 17 и 41. Душанбе наклеет Хадамутрасон, ответственная за регулирование и контроль общественного транспорта в столице, призвала жителей пользоваться новым транспортом и представить свои мнения и предложения для принятия окончательного решения по поводу этих автобусов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд ҳам 10 дараҷа гарм, дар Бохтар 18 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ имшаб то 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ва шумо табиби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность, встраиваемые техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Эхсоси аз хама говоро, акнун хамин гуна ном дорад. Азия Плюс.
2: В торговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Эхсоси аз хама говоро, акнун хамин гуна ном дорад.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تیجه با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه تیجه یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Як замони қосидон мардум ро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути ноқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
8: بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان اقدام جشنی از صنعت سادی رودبانک برای صاحب کاران استحصالی اکنون با 14% سالانه با پول ملی قرض بگیرید تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید تفصیلات با تلفن 8855 ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحب کاران وطنیم صنعت سادی Родбонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
9: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-80-17-17.
10: Судья отправляется смотреть ВАР. И это победа для всех фанатов Сникерс.
11: Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
10: Ищи надписи гол, офсайд, ред карт, ВАР.
11: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersni.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
10: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы X-Fit.
11: С каждой упаковкой шансы растут. Растут. Сникерс, вкус которой заряжает на победу.
8: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
12: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
13: Любовь на расстоянии – как разговор без слов, как прикосновение на уровне сердца. Ты можешь быть где угодно, но если ты внутри кого-то, в его мыслях, в его воспоминаниях или, может быть, ожиданиях, ты уже рядом. Этот трек звучит именно так, как присутствие, даже если между вами целые города, страны или жизни. Слушаем и вспоминаем, кто для нас остается важным, несмотря на расстояние. Мартин Гаррикс, Dub Vision, Wherever You Are.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: С Баракат вы всегда знаете, что приготовить. Потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра. Чечевица, маш и нут для глубокого, насыщенного обеда. Перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазар – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром-рафинадом. Баракат вашему дому и вашему столу.
2: Шумо остава ковкогой музнок дар душамбе бисьори си фода мебарет. Пас абонемент неру роги хали колай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар хар дафа пардох кардани хаки тавакувко лозим нест. Шумо ба хамаи тавакувкогой шахр ба мухлати интихоб шуда як хафта, як мо, ёки як соли пура бе махдудият дастраси пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сумонаи неру нухта тиджей ворид шуда таруфаи заруре ро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилуяк, чилуяк.
2: Хамсафари Субх. Шарики Короти Джорат. Хамрахи Шом. Дар хамаҷо Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». На этой неделе хочу поговорить о характере, темпераменте человека. Почему один человек взрывается из-за пустяков, а другой спокойно переживает даже потоп. Оказывается, люди с рождения по-разному реагируют на жизнь. Сегодня говорим о темпераменте.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Изучены 4 вида темперамента. Холерик – это человек-ураган. Быстро загорается, быстро спорит, но и быстро мирится. Это тот самый родственник, который уже через 5 минут после скандала зовет пить чай. Второй – это сангвиник, душа компании. Даже в очереди в поликлинике он найдет себе друзей. Третий – флегматик. Спокойствие уровня «конец света подождет». Пока остальные бегают в панике, он все еще думает, что ему надеть. А четвертый – это меланхолик, тонко чувствующий человек. Он может переживать из-за фразы, которую ему сказали 3 года назад, и помнить ее дословно. Нет, он не злопамятный, просто он все помнит. Как видим, люди разные и на одну и ту же ситуацию реагируют совершенно по-разному. Но проблема начинается, когда люди требуют друг от друга одинаковых реакций. Почему ты не переживаешь? Или наоборот, почему ты так остро реагируешь? Да потому что мы разные. Иногда в семье живут сразу все 4 темперамента, представляете? И тогда ужин превращается в психологическое шоу. Один молчит, второй обиделся, третий смеется, а четвертый уже собирает вещи навсегда. Темперамент – это способ переживать жизнь. Главное – научиться понимать не только себя, но и других. И для этого некоторые ходят к психологам, чтобы разобраться в себе и научиться принять себя таким, каким есть, и извлекать пользу от своего темперамента. А их немало, поверьте. Так что, мои дорогие, каждый из вас имеет свою ценность. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радаманды тарунагуи тоджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азия Плюс.
3: گاه سببی اومدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم. نمیدانیم که چرا اومد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد عجب نی. در تلگرام کانالی رادیو آسیا پلیس انتظاره.

Тутарона. Радабандии таронагои тоджики аз руи завку интихоби шумо та радиои Азия Плюс. Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс. Як замони Қосидон мардум ро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
1: Судья отправляется смотреть VAR. И это победа для всех фанатов Сникерс.
2: Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
1: Ищи надписи гол, офсайд, ред карт, VAR.
2: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersni.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
1: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы X-Fit.
2: С каждой упаковкой шансы растут. Сникерс, вкус который заряжает на победу.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Радио Азия Плюс.
0: Лето уже стучится в двери, а мы его встречаем громко. 29 мая в ботаническом саду Бохейрам. Семейный фестиваль «Салон Тобистон» от «Азия Плюс» и «Обизулол». С 14 до 19:00 вас ждет все, что любят дети и взрослые. Аниматоры, мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные игры, арт-зоны, музыка, артисты, вкусная еда и фотолокации. Берите семью, друзей и хорошее настроение. «Салон Тобистон». Лето начинается здесь. Партнеры «Белинда», «Сардор» и «Китскрафт». Фуд-партнеры «Йовар», «Мабати», «Кафе Форам», «Крембер» и «Додо Пицца».

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от «Heaven». Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Тута Руна. Радабандии та рунагои тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона Едора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Делай громче.
7: Радио.
6: Азия Плюс.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк.
4: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум. Шабона Руз, Радио и Айс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44
1: 610 55 55. Азия плюс. Мандай итилоот на фарогат.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс-3 в одном – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс-3 в одном – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Бангу митулуй офтоп, вахты кирузи нау. سر می شود. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروع چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
3: رقم تلفنی اداره رکلاما
4: 41-41.
5: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». На этой неделе хочу поговорить о характере, темпераменте человека. Почему один человек взрывается из-за пустяков, а другой спокойно переживает даже потоп. Оказывается, люди с рождения по-разному реагируют на жизнь. Сегодня говорим о темпераменте.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Изучены 4 вида темперамента. Холерик – это человек-ураган. Быстро загорается, быстро спорит, но и быстро мирится. Это тот самый родственник, который уже через 5 минут после скандала зовет пить чай. Второй – это сангвиник, душа компании. Даже в очереди в поликлинике он найдет себе друзей. Третий – флегматик. Спокойствие уровня «конец света подождет». Пока остальные бегают в панике, он все еще думает, что ему надеть. А четвертый – это меланхолик, тонко чувствующий человек. Он может переживать из-за фразы, которую ему сказали 3 года назад, и помнить ее дословно. Нет, он не злопамятный, просто он все помнит. Как видим, люди разные и на одну и ту же ситуацию реагируют совершенно по-разному. Но проблема начинается, когда люди требуют друг от друга одинаковых реакций. Почему ты не переживаешь? Или наоборот, почему ты так остро реагируешь? Да потому что мы разные. Иногда в семье живут сразу все 4 темперамента, представляете? И тогда ужин превращается в психологическое шоу. Один молчит, второй обиделся, третий смеется, а четвертый уже собирает вещи навсегда. Темперамент – это способ переживать жизнь. Главное – научиться понимать не только себя, но и других. И для этого некоторые ходят к психологам, чтобы разобраться в себе и научиться принять себя таким, каким есть, и извлекать пользу от своего темперамента. А их немало, поверьте. Так что, мои дорогие, каждый из вас имеет свою ценность. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радаманди тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азия Плюс.
3: گاه سببی اومدن و رفتن کسی رو به حیات خیش نمیدونیم. نمیدونیم که چرا اومد و کجا رفت. سرودی نمیدونم. سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود رو محبوب تر سازد عجب نه. در تلگرام کانالی رادیو آسیا پلیس انتظاریم.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный хруст во рту. Вечер без него. Зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Love Music on Asia Plus. Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
1: Иногда все просто. Вы смотрите на мир под одним углом, вы смеетесь одинаково, говорите одними словами и даже в одинаковых местах ставите паузы. И здесь главное не испортить все поисками логики там, где все давно решено сердцем. Mark Amber, Belong Together.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс. Радіо по харфі аваріалізму.
2: Аваз бугуй шумал, нами ворун керді, که سهر خروس بخونه وسط جنگل سرز. پایه میخوای پاشو بیا

0: در کشور و سراسر عالم. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گرد افشاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.

0: Love Music on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Ради любви мы порой становимся теми, кем никогда не были. Делаем шаг в неизвестность, меняем привычки, разрываем старое. Просто потому, что в этот раз мы понимаем, оно того стоит. Лиам Пейн и Рита Ора поют не о влюбленности, а о настоящем союзе, в котором двое – это сила. Песня заявления, песня обещания, песня только для тебя. For you.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Птица одного оперения держится вместе. Есть такая пословица. В жизни это про тех, кто тебя понимает даже в молчании. Кто на той же частоте, в том же ритме, в той же тишине. Найдешь такого – держись за него и не отпускай. Ну а пока слушаем Билли Айлиш «Birds of a Feather».

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс. Харус. Я кадам.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Music on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Это не просто песня, это внутренняя драма на максимальной громкости. Когда ты не просто скучаешь, а буквально живешь этим чувством. Когда даже ночи перестают быть временем отдыха, потому что все в голове о ней, о нем или о вас. Зайн и Тейлор Свифт ловят нерв этой боли и делают из него настоящий музыкальный крик. Громко, красиво, до дрожи. I don't wanna live forever.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хабар, Тахлиль, Фарухат, Азербайджан. Баруй ханыша шунидан.

0: Love Music on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Порой чувства не нужно объяснять. Они просто есть, как свободное падение, в котором нет страха. Только легкость, воздух и кто-то рядом, кто падает вместе с тобой. И неважно куда, главное – вместе. Fly by midnight, infinitely fallen.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Ваула».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память. Чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим

0: Мюллер истесол кунанда е муваффакит дару тиреза аз профил хуй босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Эхсоси аз хама говоро. Акнун хамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Иногда судьба выбирает за тебя, и в самый неудачный момент, в самый хаотичный день ты встречаешь любовь. Да, она не всегда приходит вовремя, зато всегда туда, где нужна. В хаос, в пустоту, в момент, когда все разлетается на части. Иногда из этого и рождается сила, потому что вместе вы стали островом в чужом шторме. Rihanna and Calvin Harris, We Found Love.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Новости. Радио Азия Плюс.
1: On Asia Plus. Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Ради любви мы порой становимся теми, кем никогда не были. Делаем шаг в неизвестность, меняем привычки, разрываем старое. Просто потому, что в этот раз мы понимаем, оно того стоит. Лиам Пейн и Рита Ора поют не о влюбленности, а о настоящем союзе, в котором двое – это сила. Песня заявления, песня обещания, песня только для тебя. For you.

Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.

0: Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Aisha Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Любовь на расстоянии – как разговор без слов, как прикосновение на уровне сердца. Ты можешь быть где угодно, но если ты внутри кого-то, в его мыслях, в его воспоминаниях или, может быть, ожиданиях, ты уже рядом. Этот трек звучит именно так, как присутствие, даже если между вами целые города, страны или жизни. Слушаем и вспоминаем, кто для нас остается важным, несмотря на расстояние. Мартин Гаррикс, Dub Vision, Wherever You Are.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Горилла. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجام منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: так звучит радио Азия Плюс.